такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная...

0: БИМ РАДИО. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ РАДИО. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: первое в Казани.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах.

утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: если ты со мной.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
3: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. Бим-радио. Первое в Казани.

«Медиа сегодня» больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
2: Нет, есть дела поважнее.
1: Какие?
2: Любые.
1: Да ну на! Слушай, пилявых!
3: Давай.
1: Пилявых!
3: Game's over!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Esto es tremenda. Descarga.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В бассейне Амазонки можно встретить растение семейства кувшинковых под названием Виктория. Его листья на поверхности воды достигают 3 метров в диаметре и могут выдержать вес до 30 килограммов.
0: В мире столько всего интересного.

Мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2-930-800.
1: Лето на любимой волне.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы, конечно, догадываетесь, но для других это пока тайна. Тельцы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежелательных собеседников. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Этот день потребует душевных сил. Раки, забудьте про ссоры, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будет особенно высока до конца недели. Львы, избегайте вспыльчивости, суеты, травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Девы, действовать придется быстро и четко, иначе ничего не успеете. Распределите силы, сфокусируйте взгляд. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора. Захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Вам будут мерещиться опасности, которых просто нет. Стрельцы, звезды советуют пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши мечтания будут не напрасными. Козероги, в этот день от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу вашему самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, вы будете в наиболее выигрышном положении, если ваша цель – лечение, карьера, семейные дела или выполнение повседневной рутинной работы. Рыбы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Это был гороскоп на сегодня. Верьте в лучшее.

Праздник-то сегодня какой, друзья мои? В начале каждого музыкального часа сегодня у нас Битлз, ливерпульская четверка, одна из лучших, легендарнейших команд в мире истории музыки. Так, всем здравствуйте, всем доброе утро. Здесь появляюсь традиционный я, Сергей Белов. Рад приветствовать. Сегодня 2 августа на календаре. Ну, вы понимаете, сегодня день ВДВ, с чем, собственно, и поздравляем всех тех, кто служил в этом виде войск, друзья мои. Искренне поздравляем вас с праздником. Знаю, что сегодня вы будете, как всегда, отмечать с размахом. По этому поводу и погода сегодня приготовила прям для вас шикарную синоптическую. Как это правильно нас учили вообще в университете, а? Вот с утра все вывалилось. А все потому, что каждую субботу вечером хочу пораньше лечь спать, но не получается пока, друзья мои. По этому поводу плюс 21 сегодня, у нас осадков не ожидается. До 27 градусов прогреется воздух, давление будет в норме. Магнитное поле Земли, умеренная буря, будет немножко буря. То ли еще будет по поводу 2 августа, друзья. Еще раз всех с праздником!

0: 8 часов 6 минут. Всем доброе утро, друзья мои. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Белов. До 12 вашей компании. Вот Илья Сергеевич присоединяется к поздравлениям. Доброе утро, Сергей. С праздником всех причастных. Хорошего дня. И Авик 6 на линии. Молодцы. Тот, кто встает рано, как говорится, что там... Что хотите, то и заказывайте. Синеву просит. Будет сегодня синева. Команда «Голубые береты», как всегда, заряжена ко 2 августа и, впрочем, как всегда. Я несколько раз, кстати, посещал этот коллектив, их концерты. Вы знаете, мне очень понравилось. Там помимо синевы очень много прекрасных песен. Например, «Гусары Корнет». Там что-то про дам, про мадемуазели. Кстати, как бы не забыть нам нашу традиционную перекличку, друзья мои. Вот с этого момента можете рассказывать, где вы находитесь, что вы делаете. Плюс 792-72-42-8. Это Бимрадио. Пишите нам, пожалуйста, в Максе.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бимрадио. «14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс». В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Хотя Вахит Скинева Слипс, потому что если сейчас проехаться где-нибудь по улице Профсоюзной, то наверняка еще там есть заблудшие тела после сегодняшней ночи. +7 9 2 7 2 42 102 8, друзья мои. Сегодня Вахитовский с четырех на линии. Димка, простите, пожалуйста, простите. Обстался немножко, не сразу понял, что кто здесь смотрящий по Вахитовскому. +7 9 2 7 2 42 102 8. Давайте еще раз дубль 2. Наш телефон в МАКС. Пишите, пожалуйста, друзья мои. Скоро задам красную линию моего сегодняшнего утреннего эфира, что будем в основном сегодня слушать. Так что поехали.

Но я же говорю, что профсоюзная не спит в Новохитовском. В Новохитовском профсоюзная — это что-то вроде эпицентра сейчас клубной жизни. Вот Димка прислал видео, где 8.11 молодежь еще пляшет, не расходится. Ждут, когда тарифы на такси упадут. Кстати, как там коэффициенты, ребят? Всем доброе утро, всем хороших этих там вам клиентов, чтобы ножки стряхивали. Да? Вам только пятерочки оставляли. Бабай у нас главный, смотрящий за Казанью по линии такси. Доброе утро, Серега, хорошего дня всем слушателям, привет. Кировский давно не спит, Эльмира проснулась. Эльмира, доброе утро. Альфинур тоже алтенчичная вы наша, добрейшего, добрая. Бимка написала она, шагали в строю.

0: желаний, которые обязательно сбудутся у меня в 2026-2027, это посетить концерт команды Imagine Dragons. Shots, песня. В 8 часов 17 минут. Сегодня 2 августа. Всем доброе утро. Сегодня отмечается, кстати, День железнодорожника. Как-то он затерялся вообще в этой массе праздников, которые отмечаются. Помимо всего этого, сегодня в Елабуге начинается Всероссийская Спасская ярмарка. В Казанском Кремле сегодня чествуют семьи, отмечающие 30-летие. 91 год назад было завершено строительство Беломорско-Балтийского канала. Мы его прекрасно можем представлять на пачке вот этих вот самых сигарет, с которых многие начинали свою карьеру курильщика. Минздрав предупреждает, вы помните, да? Ну и, конечно же, сегодня 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск, с чем мы вас и поздравляем, да. В Беларуси тоже десантники сегодня празднуют. А вообще в народном календаре Ильин день, как сейчас помню, бабушка говорила, Илья, боженька, говорит, льдинку бросил в воду. Купаться, мол, Сережка уже нельзя. А так хотелось. Как вот сегодня не покупаться, скажите, пожалуйста, в день? Как-то он странно на самом деле, этот праздник, да? Как-то странно приурочили в день празднования ВДВ к Ильину день. К дню Ильина, Ильи. Потому что если сегодня купаться нельзя, как же им купаться-то вообще? Вот, что теперь еще у нас, друзья мои? Наши слушатели пишут, плюс 792-72-102-8. Всем доброго утречка. Так, привет, Серега, здорово, показали все коэффициенты, молодцы. Счастье любит тишину, тихонечко зарабатываем, слушаем Бим-радио. Обещал, что поставлю команду «Голубые береты», «Синева», прямо сейчас ловите.
1: Воскресная

0: Синклер. 8:24. Всем доброе утро, друзья мои. Здравствуйте. Как-то не хочется уходить сегодня в романтику, поэтому хотелось бы напомнить, что завтра в понедельник у нас вечером с моим соведущим Артемом Патрином будет программа «Легенда и бэнд». И мы готовимся, знаете, с каким соусом все будет подаваться. Лучшие клубные. Лучшие клубные, но на русском языке. Ну, там «Диджей Грув». Smash, например, Moscow Never Sleeps. Что там еще у нас есть? Бандерас в каком-то ремиксе, возможно. Классно. Как вы думаете, какая песня для вас вот на русском такая танцевальная, клубная, была бы этим утром, ну, прям вообще, прям вот, прям в сердечко попало? Напишите, друзья мои. Будем сейчас работать с этими заявками, с этой информацией для того, чтобы завтра прям вот весь цимус выжать и сделать лучшие 10-11 треков лучших российских клубных хитов. Плюс 792-72-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Всем еще раз здравствуйте.
1: Реклама на Бим-радио. 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Начало программы в 19:00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
4: Бим-радио. Всегда в прямом эфире.
0: Один, кстати, из танцевальных, я помню, в конце 90-х, это вот эта песня. Здесь она в обработке одного очень известного диджея. Но вообще под нее очень мы здорово танцевали, ходили в клубы. Шура тогда еще нас всех бесил, но мы танцевали под Шуру.
5: Может,

Да, все правильно, Eagles, конечно же, да. Зовут его Дон Хенли. Что примечательно, когда эта песня звучит на концертах Иглов, Орлов, то он встает из-за барабанов, выходит на первую линию, начинает исполнять, по сути, роль вокалиста. Это хорошая версия, друзья мои. Возвращаемся к моему вопросу. Лучшие российские клубные хиты. Неважно, конец, начало 2000-х. Там совсем недавно. Я буду у вас отнимать такую возможность, присылать свой вариант. Вот, пожалуйста, Катя Чехова. Чем не танцевальный клубный? Помните, в 2005 году все это произошло. Появилась песня «Роботы». Тогда появились слухи, породились слухи о компьютерном происхождении вокала, вообще смене солисток. Смена солисток была. Изначально писала Екатерина Губенко демо-версию, а потом уже появилась другая, вот эта. Так до сих пор и непонятно, то ли это живой вокал, то ли это компьютер. Но нам-то нравится, друзья мои. Катя Чехова, «Я робот». Под что вы танцевали? Под какие российские клубные хиты помните? Плюс 792-72-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Всем здравствуйте. Доброго утра.

Начнем завтра ее в программу «Легенды и бенды». Программа будет посвящена как раз лучшим российским клубным хитам. Катя Чехова отправляется туда. 2005-й, как говорится, вы в танцах. Вот Ильшат пишет: «Доброе утро, мистер Кредо, все песни». Но я не соглашусь. У мистера Кредо очень много и медленных композиций. Николай, а вот тут, наверное, в точку. Columbia Pictures не представляет. Как хорошо нам с тобою бывает 2006 год. Как мы тогда отжигали, а? Российские клубные хиты. Давайте, друзья мои. Именно на русском языке. Просыпаемся. Плюс 7-9-2-7-2-7-2-7-2-42-102-8. Еще раз, Сережа, собрался. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Макс.

Интересный факт сейчас попался в паблике. Интересный факт. Знаете, сколько подписчиков? 200 тысяч человек, между прочим. Интересный факт вам с утра. Алкоголь может усиливать желание секса. Да что вы говорите? Многие после этого захотят и того, и другого. Что касается второго, это, пожалуйста, люди взрослые, соблюдайте самую главную технику безопасности. Ну а что касается первого, обязан сказать, друзья мои, алкоголь вредит вашему здоровью.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: такой танцевальный топчик. Сегодня, друзья мои, в моем эфире утром вспоминаем лучшие российские танцевальные клубные хиты. Плюс 792-72-102-8. Columbia Pictures вспомнили. Альбин, доброе утро вам тоже. Хорошего эфира вам тоже я пожелаю. Вместе со мной давайте от вас стрычок. Плюс 792-72-102-8. Так, малинки будут. А куда раньше будем танцевать? Под то, под что танцуют все в Татарстане. И млад, и стар, и русский, и татары, друзья мои, потому что эта песня про наш родной край. Через пару мгновений Хания Фархи.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+. А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: Бим-радио. Первое в Казани.

8 часов 49 минут. Спасибо большое, Хания Фархи, за этот прекрасный хит. Друзья мои, вам за хорошее настроение. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Да, обещал малинки. Сегодня лучшие танцевальные российские хиты. Дима написал: «Ох уж эти клубы в нулевых». Это был расцвет. Это было то, куда приятно всегда вернуться в своих воспоминаниях. А воспоминания-то какие? Ика, держи меня за руку. Русский размер, ангел дня. Рефлекс команда, сколько лет. Все это требует скорейшего в эфир. Согласен. Так, Антон предлагает, если, говорит, Columbia Pictures, то если Бандерас, то и Манхэттен. Ну, Бандерас уж был, Антон. Давай вспоминай, по что еще там танцевали? Альбина, Леха, Апина, «Ветер с моря».

0: Всем доброе утро, здравствуйте, 8 часов 55 минут, несколько ваших сообщений. Рустик пишет: доброго времени суток, хорошего эфира, спасибо. Всем привет, кто трудится на даче под танцевальной песни, продолжай в том же духе. Всем хорошего настроения, с днем ВДВ. Так, что еще у нас тут? Ну смотрите, я сейчас один пару хитов поставлю, один точно, да? Вот Ика держит меня, держи меня за руку, русский размер, ангел дня. Слушайте, как хорошо зайдет ангел дня. Но в завершение этого часа диджей Смэш, фастфуд, Тимати, моя Москва, Москва же она, один из лучших танцевальных треков на русском языке. Предлагайте вы свои, неважно, к какому времени они относятся. Плюс 792-72-42-8, это Beam Radio. Пишите сюда к нам на этот номер в Максе. Ну и всем еще раз добрейшего утречка. Гороскоп
1: на Beam Radio. Без возрастных ограничений. Звездная пауза.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы, конечно, догадываетесь, но для других это пока тайна. Тельцы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежелательных собеседников. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Этот день потребует душевных сил. Раки, забудьте про ссоры, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будет особенно высока до конца недели. Львы, избегайте вспыльчивости, суеты, травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Девы, действовать придется быстро и четко, иначе ничего не успеете. Распределите силы, сфокусируйте взгляд. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора. Захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Вам будут мерещиться опасности, которых просто нет. Стрельцы, звезды советуют пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши мечтания будут не напрасными. Козероги, в этот день от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу вашему самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, вы будете в наиболее выигрышном положении, если ваша цель – лечение, карьера, семейные дела или выполнение повседневной рутинной работы. Рыбы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Это был гороскоп на сегодня. Верьте в лучшее.

0: and gentlemen, любите свой город так, как Тимати и DJ Smash любят Москву.
1: Yeah.
0: Все самые красивые ladies, добро пожаловать в столицу.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Beatles. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Beam Radio. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада Мегастрой. Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

этой четверки осталось только двое. Это сэр Пол Маккартни и Ричард Старки, он же Ринго Стар. 86 лет чуваку, дай бог всем здоровья из этих, да, оставшихся ребят. И, кстати, один введен в зал славы рок-н-ролла, другой вводил его, собственно, оба в зале славы. Вот там, где может побывать только легендарная личность, оставившая огромное количество, да, за собой вот этих самых наследств музыкальных. Битлз сегодня в начале каждого часа, друзья мои. Всем доброе утро. Всем здравствуйте. 2 августа, день ВДВ. Поздравляем с праздником. Сегодня также в нашем эфире, в моем эфире, мы слушаем лучшие клубные российские хиты. По этому поводу Дмитрий верно сказал. Давненько не звучал у нас русский размер. «Ангел дня». Не чек, не чеканул еще информацию, в каком году. Может быть, вы сами помните. А плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Вспоминайте, под что мы танцевали, под какие российские классные танцевальные хиты, клубные, конечно же.

0: Тут, короче, везде девиантный образ жизни пропагандируется. Поэтому мы сейчас уйдем от этой песни, друзья мои. Конечно же, все, что перечислено было. Наркотики вредят вашему здоровью ни в коем случае. Алкоголь тоже, сигареты. Вот все это зло, фу-фу-фу, как говорит Альберт Ботанин. Ну-ка, быстро взял и выкинул. А, баста, моя Мишель, если я буду танцевать, новый трек давайте... Нет, давайте я поставлю лучше «Елка». Вот «Елка» у нас «Нарисуй небо». Мне небо, это классно. Это здорово, это то, что создает настроение. Всем доброго утра.
1: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Начало программы в 19.00.
4: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин», ОКН 117-169-00-13-120, Казань, КПЛО 2, 0+.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
2: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим-радио.
6: Совпадение? Не думаю.
2: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Первая в FM-диапазоне 100%. Здесь, в Казани, вами любимая. Сегодня утром здесь Сережа Белов. Всем здравствуйте. Еще одно историческое событие, которое распирает. 2007 год. На глубоководных аппаратах «Мир» впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе. Участники экспедиции

0: танцевальных клубных хитов, под которые мы колбасились, ну, конечно же, в большинстве своем в нулевых. Илья пишет, как же забыли про дискотеку «Авария». Илья Сергеевич, вы невнимательно слушайте, дискотека «Авария» была с Жанной Фриске. Так, Гульнар пишет, доброе утро, Сергей, всем нам самого прекрасного дня воскресного, согласен, сегодня именины Александра, Афанасия, Ильи и Петра. Кстати, Сергей, у меня сегодня именины, поздравляйте, жду.
1: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Залетело в сердечко. Аж с 2014 года не замечал эту песню, а тут раз. Ёлка, нарисуй мне небо в эфире Бим-радио. Семён Асташов предлагает клубный российский хит. Семён как вот с языка снял, действительно. Тату нас не догонят. Давайте так решим. В оригинале будем слушать или вот Леня Руденко недавно сделал каверочек? +7 972 72 42 102.8. Какие лучшие российские танцевальные хиты вы знаете? Будем
1: Эта
0: ставить.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Объявление.
3: Продаю грабли с кривой ручкой. Наступаешь ты, а полбу получат и души рядом.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
6: Программа для именинников «Первый тост».
0: Всем доброе утро, здравствуйте, друзья мои. Здравствуйте, сейчас будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. Вот пока я вот здесь вот в эфире, вы можете тоже поздравить тех близких вам людей, у которых 2 августа день рождения. Напишите, пожалуйста, на номер +7 972 72 42 108. В Максе напишите, я непременно все это очень красиво сделаю. Так, сегодня у нас 2 августа на календаре. Я пошел сразу в ВК. ВКонтакте есть группа Бим Радио Офисал. Заходите, добавляйтесь, и мы вас тоже ваш день рождения будем поздравлять. Сегодня, 2 августа, среди подписчиков нашей группы празднует свой Happy Birthday Венера Насырова, Ярослав Меркулов, Анечка Гурьянова, Катерина Никитина, Рамиль Шагардинов, Наталья Гадельшина, Илья Рапов, Радмила Платонова, Адель Хамидулина, Альберт Галимзянов, Рыбачок, сразу видно, Илья Хаботин, Ирина Рязанова, Эльмира Урасова. С праздником вас, дорогие наши именинники! Среди лиц известных, богатых, знаменитых сегодня, 2 августа, свой день рождения праздновали, либо уже празднуют по-прежнему, и это очень здорово. Так, ну, во-первых, Борис Долин родился в 1903 году, советский кинорежиссер, создатель, кстати, вот на секундочку, создатель киножурнала «Хочу все знать», поэтому очень известная личность. Так, в 1934 году родился советский летчик-космонавт Валерий Быковский. Это единственный космонавт, совершивший 3 экспедиции на кораблях «Восток». В 1945 году родился советский российский композитор песенник Георгий Мовсесян. Почему я его сейчас упомянул? Потому что прославился он благодаря песням. Ну, вот мое любимое — это «Мои года, мои богатства». Мое богатство, да. В 1958 году председатель комитета Государственного совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению, председатель Татарстанского регионального отделения Альберт Хабибулин родился. Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Наше поздравление Сергею. И в 1978 году родилась уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Наши поздравления, друзья мои. И всех тех, кто сегодня празднует этот прекрасный день. День рождения. Вы еще можете написать. Я поздравлю с большим удовольствием. Тут у нас, кстати, под шумок можно красиво передать привет.

чаще и чаще в последнее время меня преследует эта песня. Здесь Кристина Агилера, но там она не одна, там много очень классных девчонок, которые спели эту песню в качестве саундтрека к кинофильму «Мулен Руж». Возможно, это надо как-то закрыть просмотром. Тем более, если я не помню, чем закончился фильм, то, скорее всего, его надо уже совсем скоро пересмотреть. Тем более, есть большой экран, у меня проектор, все это прям вообще классно будет. Так, вы просили, я, как говорится, сегодня только ваш покорный слуга. Лучшие клубные российские хиты слушаем до 12, друзья мои. Предлагайте, вспоминайте. Тату, как заверил нас Семен, точно прям попадает в десяточку, нас не догонят. Просили оригинал, ставлю оригинал. Вот запомните, в 9.23, согласно протоколу, оригинал на Бим-радио.

0: Дамир Казанский по-прежнему авторитетный человек, раз дали такое прозвище Дамир Казанский. Комиссар, ты уйдешь, говорит, надо, говорит, поставить комиссар, ты уйдешь. Ну, это грустняк вообще, ну. Так, Дмитрий, в нулевых, кстати, «Фабрика звезд» стреляла, и многие песни в клубы перешли. Вспомним, да, «Булки батона», Гребенщикова, Тимати, оттуда же Иракли, «Закрой глаза», классно сводил с «Дежавю», «I can't stop», мелодия похожа. Аж прослезился от вашего плейлиста. Нормально, нормально, Дима. Так, поздравьте, пожалуйста, мою бывшую жену. Тут надо внимательно прочитать. Да, вот с днем рождения, чтобы у нее все было хорошо. Марина Спиридонова из Зеленодольска. Я же обещал, что буду поздравлять. Так, отлично. Наташа Шадрина, привет от Булика. И предложение Fat Boy Slim послушать. Друзья мои, лучшие российские танцевальные хиты. Российские. Да, смотрите, нам не грустняк нужен 90-х и нулевых. Нам нужны танцевальные веселые российские хиты. Сегодня будет
1: реклама на Бим-радио.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание всем, ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Как полагается, на всех дискотеках надо делать романтичный перерыв. Приглашайте друг друга. Наталья Орейро. Мимо Вера де Амор.

Вчера было мероприятие у меня, я вел, да, и девчонка одна спела «С ума сойти», поэтому был очарован, думаю, надо прийти завтра утром и вас порадовать. Ну, в общем, если вы танцевали, то прямо сейчас в засос надо поцеловаться в страстном поцелуе. 9 часов 33 минуты. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброе утро. Вы слушаете Бим-радио. Сегодня у нас тема. Это лучшие клубные российские хиты. И вот Елена Саушина, она как будто вот прям чувствует меня. Это очень здорово. Здравствуйте. Песни группы, ну, не российская, а «Озон» сегодня будут. Одна точно. Они были очень популярны.

Согласен. Согласен. Нахрапом. Нагло, но так красиво, а. Одна только просьба к вам, девчата. Не угоняйте женатых. Не угоняйте. Карма настигнет почти сразу.

0: Семен пишет. Семен, здорово еще раз, кстати. Доброе утро. Всем вы можете написать, предложить свой лучший российский танцевальный хит. На ваш взгляд, надо только вспомнить, во что мы там танцевали. Да, вот Катчех, вот Тату. Еще как будто что-то напрашивается, да? +7 9 2 7 2 42 102 8. Но я вам подсказывать не буду. Вы сами напишите на этот номер в Максе. Семен пишет, все же доскажу. Не помню, кто поет. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Ну... Я не помню, Семен. У меня уже столько вкладок сегодня, что даже лень открывать еще одну. Я думаю, что сейчас ребята мне подскажут. А я о прогнозе погоды расскажу на день сегодняшний.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземные.

0: Парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
1: А метро далеко?
0: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
2: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
3: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Всем доброе утро. На календаре у нас 2 августа, и сегодня плюс 24 градуса тепла. Это ж просто праздник какой-то. Сегодня осадков не ожидается. Вообще воздух прогреется плюс 28, даже с повышением. Потому что час назад был прогноз на плюс 27, но все же... синоптики прибавили нам 1 градус. И это очень-очень здорово. Так, что касается ветра. Ветер будет северо-западный, до 2 метров в секунду. Такое приятное дуновение. Давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле Земли – это умеренная буря. Завтра, 3 августа, днем плюс 27. Есть вероятность дождя днем. Только август, 4 25 в среду, 26, плюс 26 у нас в четверг, в пятницу вообще отлично, вот в воскресенье. Вот посильнее польет в воскресенье, в понедельник, а до этого времени лета у нас прекрасный август, и вы слушаете БИМ Радио. Всем здравствуйте.
5: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: Проснулись и улыбнулись вместе с Бим-радио. Всем доброе утро. Так, Гульнар предлагает послушать «Музыка нас связал». Кстати, многие предлагают «Музыку нас связал». Надо найти что-то такое танцевальное, прям суперское. Комбинация «Бухгалтер», «Кармен Сан-Франциско», «Руслан, ветер с моря дул». А мы танцевали вообще под эту песню «Ветер с моря дул»? Я даже не помню. Как будто пацаны не танцевали «Ветер с моря дул». Так, кино видели ночь, гуляли всю ночь. Ну, в исполнении Виктора Робертовича это будет точно не танцевальное. Но очень памятное и ностальгическое, конечно же.
1: Бим-радио, настройся с нами и будь на волне.
0: Предлагаем лучшие российские танцевальные хиты, на ваш взгляд. Плюс 792-72-42-8. Альбина предлагает «Оранжевые ботинки» Гребенщикова. Наиль, сейчас я посмотрю, что вы тут написали. Пока новая песня «Баста, моя Мишель».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
3: Лето на Бим-радио.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Я прям буду настаивать, чтобы 14 августа, когда будет вечеринка «Расколбас» из 90-х, которую я веду, эта песня обязательно должна прозвучать несколько раз, потому что знаю, какой отклик всегда она находит на танцполе. Это «Озон», вы вспоминали, никак не относится, конечно, к лучшим российским танцевальным хитам, да, но в десяточку всегда. Так, что касается лучших российских клубных хитов, то, конечно же, «Авария». Вы настаиваете на диско «Суперстар», а я не могу отказать, потому что это верно. Плюс 792-72-42-8, что мы слушали в клубах российской на русском языке танцевальное. Так, что у нас? Новость классная, кстати, надо бы ее рассказать, потому что все они сегодня будут говорить. Эта новость вот буквально недавно появилась.
1: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
2: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. BIM Radio. Первое в Казани.
0: Так вот, новость. Туган-Лэнда хотят построить в Татарстане. В Татарстане. Туган-Лэнда. Проект станет аналогом Диснейленда. Может, что-нибудь другое придумаем без Лэнда, а? По словам создателя проекта, у парка будет мировая популярность. Это я не сомневаюсь, это мы умеем. Впереди планеты, по крайней мере, России быть. Но вот с названием надо поработать. Как можно назвать наш парк? Вот наш парк, да, развлечение для наших детей. Почему Лэнд должно быть обязательно в этом словосочетании? Туган, я согласен. Но давайте мы уже от этих англицизмов отойдем.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы, конечно, догадываетесь, но для других это пока тайна. Тельцы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежелательных собеседников. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Этот день потребует душевных сил. Раки, забудьте про ссоры, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будет особенно высока до конца недели. Львы, избегайте вспыльчивости, суеты, травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Девы, действовать придется быстро и четко, иначе ничего не успеете. Распределите силы, сфокусируйте взгляд. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора. Захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Вам будут мерещиться опасности, которых просто нет. Стрельцы, звезды советуют пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши мечтания будут не напрасными. Козероги, в этот день от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу вашему самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, вы будете в наиболее выигрышном положении, если ваша цель – лечение, карьера, семейный дела или выполнение повседневной рутинной работы. Рыбы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Это был гороскоп на сегодня. Верьте в лучшее.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Битлз. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

А был еще пятый Битл. У этой четверки пятый. Это, они так его называли, пятый Битл. А, есть отличный фильм 2024 года для лиц старше 18 лет. Посмотрите про человека, который, собственно, продюсировал эту команду и который сделал эту команду лучшей на данный момент. The Beatles у нас в начале каждого музыкального часа. А далее DJ Smash с песней «Я волна». Новая волна. Помните этот трек, который мы тестировали на танцполах наших казанских клубов? Сегодня вспоминаем лучшие российские танцевальные клубные хиты, которые вы предлагаете. Плюс 792-72-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Это Бим Радио. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго утра по-прежнему.

0: Татарский Диснейленд Туганлендом. Ребята, предлагайте, как вы считаете, народное название этого парка развлечений, который должен привлечь своим вниманием, убранством, мощью всех-всех-всех, чтобы все сказали «Вау!» Ну, как всегда. Так, Зур Кырлайф, память о старом парке. Артамонстр предлагает. И вы тоже пишите +7 972 42 102 8, а то телефон давно в руках не держали.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
4: За пищу для детей. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Представляете, 2 августа, ребята за ВДВ, кто в ВДВ, оттуда, с этих войск, поздравляем с этим праздником, да. 2 августа на календаре, соответственно, меня зовут Сергей Белов, вы слушаете Бим Радио. Я сегодня интересуюсь вашими лучшими, на ваш взгляд, любимыми российскими танцевальными хитами. Есть огромное количество предложений. Включите, говорит, Жанну Фриске. Жанну Фриске мы маленькие уже слышали. Братья Гримм, хлопая ресницами. Интересно, серебро. Вот, кстати, серебра надо что-то обязательно послушать.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Часоноси! Кто это?
3: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
2: Господи, конечно, сплю.
3: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень».
1: Соусы пилявы! Соусы пилявы!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на Бим-радио.
0: Ну, вообще, 1 и 2 августа у нас проходит Тарихфест 2026 года, соответственно. И это особо приятное мероприятие, которое требует пристального внимания. Вот сегодня, в частности, в Национальном музее будет второй день, посвященный эпохам Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Лекции ведущих исследователей и медийных авторов, музейные показы, перформанс, иммерсивные авторские экскурсии, концерты, исторический дефиле, квиз, ярмарка. Марка Мастеров, и у меня сегодня будет возможность туда попасть. Это очень здорово, потому что вчера никак. Так, 2 августа, что особо надо отметить в программе? Ну, презентация книги Искандера Измайлова «Дела войны, вооружение и военное искусство средневекового государств Поволжья». Это то, что я профукал в свое время, когда была возможность купить эту книжку с хорошей скидкой. Так, квиз «Колесо истории» совместно с телепроектом «Тархан». Open Talk на татарском языке про наследие Золотой Орды в российской истории. Владислав Хабаров «Сходите с 15.00 Прекраснейшая просто лекция. Он расскажет о потрясателе вселенной. Так, потом у нас что? Владислав Хабаров потом чуть позже в 17.30 представляет костюм жителей Золотой Орды. Увлекательнейший просто рассказчик. Много очень знает. Так, 18.30 для девочек. Историческое дефиле эпохи Средневековья. Как раньше одевались женщины и мужчины в том числе. Ну и с 19.00 двухчасовая экскурсия Алексея Клочкова. Гостиный двор 16 века. Ребята, когда вы еще сможете оказаться на этой экскурсии? Тем более Алексея Клочкова. От татарского караван-сарая до Национального музея. В общем, это must have. О других событиях расскажу чуть позднее. Всем хороших планов.
6: Воскресная программа «Выходной с тобой». Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
2: Лето на любимой волне.
0: Женя пишет к теме сегодняшнего эфира. Здравствуйте, Евгений. Помнишь песню «Бананы лопала бомба»? Ну как? Конечно, помню прекрасно. Я даже еще танцевал под нее. Это к нашим лучшим клубным российским хитам, видимо, ваше предложение, да? Сейчас Патрисия Кас, потом группа «Серебро», «Мама Люба».
7: Comme un insecte fou.

0: План у нас дальше музыкальный, серьезный. Леди Гага, исходя из ваших предпочтений лучших танцевальных. Ика будет «Держи меня за руку» уже. Вспомнил, кстати, приятный трек. «Горячие головы», «Бананы лопала бомба», вспомнил. Шатунов прям требует. Чуть попозже, друзья мои, если только другую песню. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго дня. Здравствуйте. Хотят наш парк развлечений назвать Туганленд. Ленд. Как много прекрасных слов и в русском, и в татарском языке. Да, без того, чтобы ленд в приставочку. О, город зеленого цвета. Классный трек, согласен.
1: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
2: Обожаю наши казанские паблики, которые с утра могут приободрить информацией. Из 2 миллиардов человек только одному удается дожить до 116. 116, понимаете? Наверное, поэтому они взяли эту новость.

0: слушали вообще, а? Вот сейчас вот вникаю. Вообще кто-нибудь танцевал под эту песню «Бананы лопала бомбу»? Просто прикольный какой-то трек такой был веселый. Можно где-нибудь поставить его в качестве фона. На те конкурсы, которые я как раз готовлю, на вот эти отвязанные трэшевые конкурсы из 90-х, 14 августа у нас будет классная вечеринка, расколбас из 90-х, друзья мои. И, кстати, совсем скоро, минут через 15, я с большим удовольствием разыграю один пригласительный билет. Да, на эту вечеринку, которая, напомню, 14 августа состоится в ресторане «Максимилианс». Никому не надо строить планов на этот вечер. Всех буду ждать в «Максимилиансе». Подробности на сайте этого замечательного баварского клубного ресторана. Там же можно купить билет. Кстати, билеты недорогие, я вам скажу. Доступность столов пока есть отличная.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
0: На данный момент в Казани плюс 26. Сегодня осадков не ожидается. Ощущается как плюс 24. Вчера было чуть прохладнее. Но ветерок, я вам скажу, такой северо-западный. До 5-6 метров в секунду. Порывами, видимо, намного больше. Температура воды 19 градусов. Сегодня воздух прогреется до плюс 28. Это ближе к 15-16 часам. Магнитное поле Земли сегодня достаточно возмущенное. Есть умеренная буря. А давление в норме 751 миллиметр ртутного столба. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

В сети появилось у нас, ребята, в доступных казанских пабликах видео о вчерашнем авиашоу в небе над Казанью. Да. Нарезка прикольная, кстати. Кто не был, у кого не было возможности, есть шикарная. Какая посмотреть. Я, как всегда, все профукал. Что касается сегодняшних российских лучших клубных хитов из нулевых, то есть огромное количество предложений. Мы сейчас будем придерживаться нашего плана. Антон тут стал накидывать. «Город зеленого цвета», топ варенье был, согласен. «Диджей Пилигрим, ты меня забудь». Все, подписываю. Альбиночка Смирнова, да, требует «Акулу, кислотный диджей». Тоже знаем такой, согласен. Каких только раньше диджеев не было. Наша родная «Плазма» тоже. Кстати, ребята из Волгограда, дуэт. Все нулевые не отпускал, но на английском. Хотя «Озон» вообще не родной. Но про канал. Не, ну «Озон» это было вне программы. Это вне гран-при. А вот «Плазму» можно. Можно, конечно же. Но вообще, говорит Сергей, спасибо за эфир. Думал, уже не читают так подробно сообщения слушателей и такой обратную связь не делают. Премию требуют мне выписать. Спасибо, у меня все нормально с деньгами. Так, передайте кому-нибудь на вкусняшки. Так, что касается предложения. Кстати, от него же, от Дмитрия было чуть ранее озвучено послушать «Ику». «Держи меня за руку», вы сейчас вспомните и кайфанете, друзья мои. Предлагайте лучшие российские танцевальные клубные хиты на ваш взгляд. Пишите плюс 792-72-102-102,8. Это Бим Радио. Всем здрасте.

0: Анна, большое спасибо. Прям в десяточку SFB сейчас просто произошел. Ика, держи меня за руку. Это как раз к теме лучших российских танцевальных клубовных вот этих нулевых хитов. Пишите, друзья мои, что мы слушали тогда. И вспоминаем это с вашей подачи. Плюс 792-72-102-8. Винт... Подожди, диджей... Как его вызвали? Не винтаж или вираж? Шумахер. Ну вот Шумахер это точно. А, яблоки ела, просто сгорело. Это я, то ли вирус, то ли демо. Могу ошибаться. Так, все это записываю. У меня тут длинный виш-лист. То, что мы будем ставить сегодня, друзья мои. То, что, возможно, прекрасно залетит 14 августа. Мы же не просто так, мы готовимся. Тем более завтра вечером в рамках программы «Легенды и бенды», между прочим, мы составим с Артемом Патрином десяточку лучших российских клубных хитов. Так что присоединяйтесь в 9 вечера здесь на Бим-радио. Еще сегодня воскресенье, 2 августа на календаре, в 10:45 информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас». Из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков, о чем речь, и безудержного драйва. Будем делать то, что в 90-х было, за что было вообще не стыдно в 90-х. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечера харизматичный Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Присоединяйтесь, будет очень круто.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Всем здравствуйте, всем добрый день. Ну или доброе утро. В зависимости от того, встали вы или еще сползаете с кровати. Завтрака всем вкусного, да. Настроение хорошего. Сегодня погода у нас отличная. Не забывайте, что на улице 2 августа, день ВДВ. Ну так, на всякий случай предупреждаю. Так, и прямо сейчас готов с большим удовольствием разыграть один пригласительный билет в одни руки для трех победителей. Будет три победителя. Сообщение сразу выберу под нумерацией. Первый молодец, пятый отлично и десятый. Первое, пятое, десятое сообщение с правильным ответом на мой вопрос. Их авторы получат по одному пригласительному билету на ту самую классную вечеринку, о которой мы говорим и будем говорить. Итак, информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы, полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilians.ru. Для лиц старше 18 лет. Ну а задание сегодня на эту игру звучит следующим образом. Я эту игру помню, я с большим удовольствием в нее играл, в Quake. Она года какого? 1996, наверное, выпуска. В чем заключалась главная инновация Quake, которая отличала ее от игры Doom? Три варианта дам. Но если задумались... Так, для верного выбора. Полностью трехмерный мир и трехмерные модели врагов. Это первый вариант. Второй вариант. Возможность играть по сети. Или же третий вариант. Там звучала симфоническая музыка. Третий вариант. Какой вариант ближе вам? Присылайте плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Первое, пятое, десятое сообщение станет победным, а авторы получат от нас по пригласительному билету на предстоящую вечеринку. Все требуют акулу, кислотный диджей. Альбина пишет про кислотный. Сергей Суворов, еще другие писали. Это к лучшим российским клубным танцевальным хитам. Прямо сейчас на Бим-радио в продолжение. Эй! Эй! Тогда мы это называли кислотой. Танцевали под нее. Правда, не помню как. Но что-то дрыгались. Дрыгались. Оу!

0: зеленого цвета. Я давно эту песню не слышал. Вы предложили, я вспомнил, что она была, да, тоже с танцполов наших клубов. На русском, как все полагается, согласно сегодняшней теме. Предлагайте, друзья мои, на ваш взгляд, лучшие танцевальные российские хиты, клубные хиты. Ну, ближе всего, наверное, это по времени нулевые. Так вот, плюс 792-72-102-8. В завершении часа очень классная песня. Ну, а вот «Город зеленого цвета» нам будет необходимо услышать уже в начале следующего. 10.56, всем здравствуйте.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы, конечно, догадываетесь, но для других это пока тайна. Тельцы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежелательных собеседников. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Этот день потребует душевных сил. Раки, забудьте про ссоры, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будет особенно высока до конца недели. Львы, избегайте вспыльчивости, суеты, травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Девы, действовать придется быстро и четко, иначе ничего не успеете. Распределите силы, сфокусируйте взгляд. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора. Захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Вам будут мерещиться опасности, которых просто нет. Стрельцы, звезды советуют пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши мечтания будут не напрасными. Козероги, в этот день от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу вашему самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, вы будете в наиболее выигрышном положении, если ваша цель – лечение, карьера, семейный дела или выполнение повседневной рутинной работы. Рыбы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Это был гороскоп на сегодня. Верьте в лучшее.

Так, я напомню вопрос. Мне нужно еще 5-е, 10-е сообщение с правильным ответом. Пока я получил первый правильный ответ. Вот, но жду все же, что вы прорветесь на танцпол 14 августа. Вручаю по одному пригласительному за правильный ответ. В чем заключалась главная инновация игры Quake, которая отличала ее от Doom? Полностью трехмерный мир и трехмерные модели врага. Это раз. Второй вариант — возможность играть по сети и по сети. И третий вариант — там звучала симфоническая музыка. Давайте, присылайте ваш вариант. +7 9272 42 102.8. Пусть сегодня всем улыбнется.

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Битлз. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Это команда Beatles у нас сегодня в начале каждого музыкального часа. Это их уикенд, вообще классный уикенд. Hey Jude вообще это гимн. Ну, если вникать в историю, прям вот, то песня была написана для сына Джона Леннона во время развода родителей. Вроде как бы должна была поддержать мальчика, но вообще впоследствии для всех людей она стала гимном тех людей, кто смело что-то меняет в своей жизни в лучшую сторону. Пусть будет сегодня и так. И это у вас, друзья мои, 2 августа на календаре. Еще раз всех с днем ВДВ причастных, разумеется, 11.05 на студийных. Что касается лучших российских танцевальных клубных хитов, то большое спасибо за все ваши сообщения. Присылайте еще, плюс 792-72-42-8. Мы будем слушать через пару мгновений как раз вот «Город зеленого цвета». Не откажите себе в удовольствии. Прибавьте «Бим-радио».
1: Реклама на «Бим-радио». Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Павлик. Это все один человек. Виктор Павлик. Город зеленого цвета. Знаю, как вы, а я кайфанул. С большим удовольствием вспомнил. У меня даже диски были с этой записью. Диски. Тогда еще магнитолы с дисками были. Да. Мы тогда слушали музыку на дисках. И сумочки у нас такие были. Маленькие такие, диджейские. А у кого-то прям серьезные сумки. Так, продолжаем, друзья мои, эфир Вимрадио. Всем доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, у нас игра саундтрек сегодня будет. Я уже подготовился. Но прежде хотелось бы зацепиться мизинчиком вот за такую новость. От зарплаты до зарплаты, да. Топ-15 выражений недовольства в социальных медиа. Подсчитали. Главные жалобы россиян, вас, в интернете стали низкие доходы и рост цен. Вот на это вы жалуетесь. Самым популярным выражением оказалась фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали там что-то более 600 тысяч раз. На втором месте работать за копейки, далее идут получать копейки, цены космос. Вот вы тут ворчите. Почти половина всех жалоб, 50%, связано с низкими доходами и нехваткой денег. Еще 20% упоминают во фразах рост цен и стоимость жизни. Пользователи чаще всего описывают цены как заоблачные, бешеные и конские. Конские. Как у коня. А почему, кстати, вот эта этимология слова «конский»? Мне просто интересно, с чем она связана? С размерами коня или... Не буду продолжать. Всем доброго дня, друзья мои. К клубным российским хитам мы непременно вернемся. У меня тут целый список. Диджей Пилигрим, Планка, я тебя забыла. Спасибо вам за все ваши предложения. И игра саундтрек с классными призами здесь совсем скоро состоится. Пока Аланис, пока Морисет и пока песня Крэзи. Как мы вспомним снова мою любимую фразу.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: На БИМ-радио.
1: Давайте поиграем. Давайте встрепенемся. А то 40 минут остается до желанных 12 часов, когда я могу благородно уйти из эфира. Но прежде есть еще, конечно же, дела. Друзья мои, сейчас кратенько, интересно, витиевато расскажу вам о фильме. Поставлю оттуда, кстати, шикарную песню. Причем она была написана за много десятилетий до этого фильма. Была использована в нем. Шикарно просто зашел трек на звуковую дорожку к этому фильму. Главная песня, главный саундтрек. Так вот, сегодня вам предстоит догадаться, о каком фильме я буду рассказывать. Если вы это сделаете, то приз меня. А сообщение, ну давайте так, сообщение под номером 8 месяц. 8 число еще только-только на следующей неделе. 8 августа, друзья мои. Что-то у меня вообще на этой неделе, кстати, столько работы было. И на следующий, весь август, честно говоря, в мероприятиях. Так вот, не отвлекаясь, Сережа, не отвлекаясь. Так, в центре сюжета, внимание, «Титаник» написал Руслан, молодец. Сразу, на всякий случай, пишите название. Вдруг попадет где-нибудь. Сообщение под номером 8 станет победным, а его автор получит у нас классный приз от БИМ-радио. Номер телефона +7 927 242 102.8. Итак, в центре сюжета экстренная миссия. Нужно спасти человека на орбитальной станции, потому что спустить его на Землю нельзя из-за риска для жизни. Для этого в космос в сжатые сроки готовят специалиста, которому предстоит провести сложную процедуру в условиях невесомости. Это первый в мире художественный фильм, часть которого снимали на МКС, да. Режиссеры и исполнительницы главной роли прошли полноценную подготовку к полету и отправились на орбиту вместе с профессиональным экипажем. Съемки шли прямо в рабочих модулях станции. Приходилось подстраиваться под график космонавтов, убирать оборудование из кадра, контролировать свет из иллюминаторов, а потом все возвращать на свои места. То есть работа была невероятно сделана. Для проекта подготовили огромный объем реквизита. На МКС улетели кинокамеры, экшн-камеры, а на Земле заранее шили и закупили 1000 костюмов. Какой сегодня фильм у нас в саундтреке? Пишите.

0: вспомнил, и первый банковский перевод тоже был совершен в рамках этого фильма со станции МКС. Да. Первый космический банковский перевод, то есть из космоса туда на Землю. А Юлия Пересильд, участники этого фильма, действительные космонавты российские и небольшая команда, которая снимала в космосе. Прекрасный фильм «Вызов», посмотрите, для тех, кто старше 16, если не ошибаюсь. Такая рекомендация. «Вызов». Ну а побеждает у нас в сообщении под номером 8 Светлана. Мы ее поздравим. Светлана, у ней на аватарке вот розы красивые, свет. Вы, собственно, получаете классный приз от Бимрадио, с чем, собственно, вас... И, собственно, я вас лично поздравляю, весь коллектив, собственно, тоже Бимрадио. Слово, собственно, надо выкидывать. Так вот, друзья мои, продолжим. У нас бригадный подряд гитары требует рока добавить в жизнь, поэтому сделаем непосредственно здесь. Еще полчасика с вами Сергей Белов. Спасибо за ваше предложение. Все же из многочисленных лучших клубных российских хитов еще парочку прозвучит. Ну вот планку я готовлю, потому что автор этих предложений сегодня активно участвовал. Ну и ему тоже здравствуйте, всем реклама доброго дня.
1: На Бимрадио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Продолжаем. Команда Red Hot Chili Peppers дальше продолжит. Бригадный подряд. Большое спасибо. У нас тут пятиминуточек. Рок хорош. Как это мило. Да, без перерыва. В том числе 1 часов 32 минуты. Еще один лучший российский танцевальный хит. Клубный, опять-таки, из нулевых я поставлю. Все же наставы, планка, я тебя забыл. Ждите в самое ближайшее время. Но сейчас...

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Давайте расскажу о погоде на день сегодняшний. Вечером уже на день завтрашний буду рассказывать. Так, по данным Яндекс.Погоды, в Казани плюс 26 градусов. Сегодня воздух прогреется до плюс 28. Это ближе к 15, к 16. Самое жаркое время, кстати. Ветер северо-западный до 5-6 метров в секунду. Сегодня осадков не ожидается. Благодать прям на воду сейчас.

0: время для того, чтобы подзарядиться. Давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле Земли, умеренная буря. И завтра 3-го тоже хорошая погода. Ну вот днем только есть вероятность дождя, а так в остальном все прекрасно. Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
1: У природы нет плохой погоды.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Сегодня вспомнили огромное количество лучших клубных российских танцевальных хитов. Завтра ждите, будет топчик этих хитов в программе «Легенда и бенды». Собственно, и в завершение последняя просьба. Планка, я тебя забыла. Ну и большое спасибо, опять-таки, за все ваши предложения, за все ваши сообщения в огромном количестве. Не все успел записать. Ребята, многие пишут, что классный эфир. Большое спасибо. Только с вашей поддержкой все получилось.

Не вижу вылетающих девчонок, ну, по крайней мере, в ваших сообщениях. Хотя, возможно, ну, слабо помните эту песню. «Планка, я тебя забыла». Дальше Альсия Батрутдинова. Давайте что-то наш, исконно-национальное. Да. А все потому, что решили сделать парк развлечений, назвать его «Туганленд». Может, что-то другое наше. А, все же, ребят.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
2: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
5: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево-белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Ginger.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
2: Летнее настроение с БИМ-радио.

11:53 на студийной Бимрадио. Друзья мои, все так же бодро, как будто рано лег, хотя это не так. Много спал, хотя это не так, но... Спасибо за поддержку вашу, конечно же, это дорогого стоит. Спасибо за эфир. Буду закругляться. Дальше место принадлежит Альберту Ботанину. По нашему расписанию смены он вас будет радовать в ближайшие часы воскресенья. Ему удачи вам, чтобы все ваши планы сбылись. И на этом разрешите Сергею Белову, так сказать, откланяться, друзья мои. Ну и в завершение вам классная песня. Любите друг друга и будьте, пожалуйста, любимые.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы, конечно, догадываетесь, но для других это пока тайна. Тельцы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежелательных собеседников. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Этот день потребует душевных сил. Раки, забудьте про ссоры, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будет особенно высока до конца недели. Львы, избегайте вспыльчивости, суеты, травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Девы, действовать придется быстро и четко, иначе ничего не успеете. Распределите силы, сфокусируйте взгляд. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора. Захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Вам будут мерещиться опасности, которых просто нет. Стрельцы. Звезды советуют пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши мечтания будут не напрасными. Козероги. В этот день от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу вашему самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вы будете в наиболее выигрышном положении, если ваша цель – лечение, карьера, семейный дела или выполнение повседневной рутинной работы. Рыбы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Это был гороскоп на сегодня. Верьте в лучшее.

0: Рецепт на Бим-радио. Сегодня с нами Битлз. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Меня одного смущают всевозможные звуки застолий в этой песне Yellow Submarine, только что от Beatles. Какие же застолья на подводной лодке? Нет, застолья, конечно, есть, но звуки стаканов и вот этот вот такого там точно нет.
1: Выходной с тобой на Beam Radio.
0: Зато вот вам нисколько не возбраняется. Можно какого-нибудь лимонадика себе холодненького сегодня налить в это жаркое воскресенье. Ну что, отличная погода снова в Казани, это прекрасно. Вчера тоже была прекрасная, причем еще и ветреная, даже несмотря на то, что вчера было очень жарко, но и ветрено тоже. Я-то думал, ветер такой в Казани, все, отменят авиашоу. Нет, не отменили, все нормально. Я смотрел, снимал, все прям в телефон загружено, со всеми поделился, всем показал. Было прикольно. Отметьте, те, кто тоже вчера смотрел авиашоу, наблюдал за этими шикарнейшими пролетами и фигурами высшего пилотажа. Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Эти ближайшие 5 часов проведем вместе.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Тики-вики. Веселые каникулы, только стики-вики.
6: Тики-вики.
5: Родители и дети, приходите.
6: Тики-вики.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость – блогер Карена Макарена.
10: Спасибо.
9: Начало программы в 19:00.
11: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.

0: Девушки бывают действительно разные, ну и по оттенку кожи тоже разные, и по забывчивости. Вот, например, тут одна барышня отметилась.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: В сети завирусился пост одной девушки, которая, в общем, суть в чем? Барышня забыла, что у нее отпуск, и продолжила ходить на работу. Ее, значит, в коридоре поймал кадровик местный, значит, HR, говорит, а ты че, ты же в отпуске, как 2 дня уже, ты че на работу-то ходишь? Она забыла, что у нее отпуск, и продолжила ходить на работу. Вот, ладно, добрые люди подсказали, 2 дня лишних, так сказать. Ну, в общем, трудоголизм наглядно. Начальник, я думаю, был не против. Он молчал, он знал.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены.
2: Шути меня, давай.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Последний, да не последний, тут или там тебя могут поджидать бывшие работы. Сейчас расскажу.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Еще одна забавная работа, история про работу, ну, когда про работу рассказывать, как не выходной. Значит, дедушку-айтишника выдернули с пенсии через 20 лет, потому что только он умеет работать с древним программным обеспечением, с архивами для налоговой. В общем, что случилось? У одной компании, тамошней, судя по всему, потому что тут этого дедушку зовут Роберт, хотя непонятно, где эта компания работает, возникли какие-то вопросы у налоговой, там, а что там у вас вот с архивами 20-летней давности? Они спохватились, а никто с этим софтом работать уже и не умеет. Там же какая-то, в общем, древнющая вот эта технология. Позвонили этому Роберту. Дед Роберт, надо помочь как-то. Он говорит, а я на пенсию уже, все какая. В итоге ему за каждый день работы платили сумму, равную месячной пенсии. Как бы ничего себе! Естественно, он восстановил архивы, нашел ошибку с отчетами и спас компанию от обвинения в налоговом мошенничестве. И после этого опять ушел на пенсию. Вот, самый добрый айтишник. Тишный сюжет за последнее время. Такая вот история.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
4: Подробности на maximilians.ru 18+.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
7: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: И еще одну любопытную новостейку нашел для вас. Ну, в общем, любопытную и очень любопытную. Макс, мессенджер Макс, будет переустановлен на все смартфоны с 2027 года. Кроме всего прочего, на все компьютеры и даже телевизоры. Возможно, даже чайники и микроволновка. Не исключено. Правительство утвердило список приложений, которые будут предустанавливаться на устройство в 2027 году. В перечень вошли 40 программ, среди них Русторг, госуслуги, ну и вот это все, в общем, наше отечественное. Ну и мессенджер Макс, естественно. Также документ закрепляет Яндекс в качестве поисковой системы по умолчанию на устройство, предназначенное для российского рынка. Такая вот история. Так что в ближайшее время вам могут позвонить на Макс, на чайник, наверное.

«Медиа сегодня» больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: Ну, я думаю, что практически все узнали в этой композиции знакомые нотки из песни «Надо же такому случиться» за авторством Кузьмина. Да, вот такой вот современный мир он. Кстати, об авторском праве.
1: «Выходной с тобой» на Бим Радио.
0: Тут суд в Москве отказал признать сгенерированное ИИ изображение творчеством. В общем, что произошло? Сгенерированное искусственным интеллектом изображение – это не творчество, решили в суде. В Москве автор переработал в нейросети репродукции картины «Мона Лиза» и фотографии «Статуи свободы». Вот. И они, эти, значит, картиночки понравились некому предпринимателю, который стал использовать их как принты для своей одежды, ну, там, для футболок и прочего-прочего. Автор, естественно, говорит: «Так, как это? Подождите, что это вы без моего ведома начали использовать мои картинки, сгенерированные мною? Это же предмет искусства». Автор потребовал компенсацию, естественно, за нарушение исключительных прав на произведение дизайна, но неудачно. Суд решил, что его идеи не новы, а вклад истца ограничивается уточнением команд. То есть является не творчеством, а техническим процессом. Такие дела.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
2: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну а следующая новость с пометкой «Алкоголь вредит вашему здоровью». Но тем не менее, россияне начинают спиваться в августе. А наркологи рассказывают, что этот месяц является самым пьяным в году. Какой кошмар. В общем, август считается самым пьяным месяцем в году. По словам наркологов, россияне в это время начинают чаще употреблять вот это всякое такое. Не только из отпусков, но и из-за желания успеть отдохнуть до конца лета. Два месяца пролетело, а мы даже это самое, как бы, да, встречи с друзьями, шашлыки, поездки на дачу. Все это, естественно, сопровождается обычно вот этим, что мы не рекомендуем, потому что она это самое вредит вашему здоровью. Такое состояние называют синдромом недожитого лета. Я вот все пытаюсь там, типа, поплавать куда-то, позагорать, ездить еще куда-то там, а вот кто-то, видите, у кого-то такое. Значит, человеку кажется, что теплые дни заканчиваются, нужно успеть взять от них все. Можно же без алкоголя, конечно. В результате этот самый алкоголь, который вредит вашему здоровью, который раньше появляется только по выходным, все чаще становится частью обычных будней. Такая вот история. Ну, в общем, я это вам для чего рассказывал? Чтобы вы пример не брали с них. Фу-фу-фу.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Beatles. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио, а еще с тобой Альберт Батанин. Ближайшие 4 часа тоже будем вместе. Всяких новостей для вас подобрал интересных. Ну и в музыкальном плане нас будут сопровождать Анна Асти, Андрюшка Губин, Люська Чеботина и Полинка Гагарина. Ну, в общем, все, что мы любим в музыкальном плане.
0: Реклама на Бим-радио.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Еще одна любопытная новость этого часа. В Татарстане хотят построить свой Диснейленд. Парк назовут Туган-ленд. Да, вот планируют построить свой такой парк. Главная цель проекта – создать парк развлечений мирового уровня, который сможет привлекать туристов со всей России и из других стран. Сроки строительства, стоимость проекта и другие подробности пока не раскрываются. Ну, мне кажется, надо тогда уж прям Чак-Чак-ленд. Вот это бренд будет, да, действительно.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление. Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
0: Засути меня! Давай!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Отдыхай! С БИМ-радио!

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Немного и тревожных новостей тоже подоспело. Тут, оказывается, люди по всему миру прекращают общаться с родителями. Представляете, что? Опросы показали, что 35% вообще не хотят видеть маму и папу, а еще 30% находятся в частых конфликтах. Вон оно что. Людям кажется, что родители их вообще не понимают. Они выросли в другой эмоциональной среде и не могут понять современные проблемы. Вон оно что. Например, конфликты с матерями-девочками часто, как говорят они, нам не о чем с ними разговаривать, так как кроме быта они ничего не видели, даже конфликт с отцами, патриархальные устои частично спали, девушки больше работают. Вот. Семьи, где конфликт поколений сглажен, большая редкость сегодня. Проблема отцы и дети даже суровее, чем век назад, говорят специалисты. Накопленная обида огромного поколения выявили тяжелые сложности с диалогом. Такая вот история в мире происходит. Вы посмотрите, что, в общем, самое время позвонить родителям. Прямо сейчас, я думаю.

0: Бро. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
2: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну и, как всегда, МЧС предупреждает нас о непогоде. Тут говорят, что в Казани ожидаются грозы, ветер порывами до 18 метров в секунду. Я посмотрел. Ну, это не на сегодня. Это на сегодня. Сегодня все нормально будет. Выдыхаем. Ночь сегодня плюс 18. А вот завтра, как всегда, утро понедельника и дожди. Завтра утром плюс 24, днем и утром сильные дожди. Днем до плюс 27, к вечеру уже ясно, без осадков. 24 на завтрашний вечер обещают нам синоптики. Так, что у нас по вторнику? Плюс 25, в среду плюс 26, в четверг тоже 26, пятница 29, ничего себе, 28 на субботу. Ну, в общем, жаркая следующая неделя нас ожидает. Дожди, конечно, будут, но только в понедельник.
2: Эй,

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Будет запредельным. Подробности на maximilians.ru. Итак, внимание, задание. Но прежде напомню, куда писать правильные ответы. 92-72-42-102-8. Куда удобнее, пишите и туда, все вижу, все читаю, все работает. Ну, у меня, по крайней мере. Итак, скажите-ка мне, пожалуйста, уважаемые из 90-х, значит, вспомним легендарные хиты игры, игры из 90-х, вот эти вот компьютерные всякие стрелялки. Помните, такая была игра на Денди Battle City? Да. 12+, на всякий случай скажу. Так вот, как она в простонародье называлась? Как мы ее называли в простонародье? Варианты ответов следующие. Называлась она «Танчики», «Войнушка» или «Гонки». Жду ответы на 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Самое первое сообщение с победным, с правильным ответом будет победным, собственно говоря. Прилетели уже сообщения, и мы поздравляем Ирину! Она была самой первой, конечно же. Это «Танчики», это вообще моя любимая игра из на Денди. Сколько часов я врезался в эту игру, просто жуть. Я все туры наизусть, все вот эти миссии наизусть знаю, как, где вставать, куда, чего стрелять. До секунд могу заново пройти, вот прям хоть час меня сажай. Ирина, мы вас поздравляем, я вот вам такой смайлик веселый отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Номер телефона ваш вижу, только фамилию нужно указать, напишите нам, пожалуйста, фамилию вашу. Ну, а мы внесем вас в список победителей, в список на вход, напомню, 14 августа. Ничего не планируйте, не на 14, не на 15, потому что там будет полный расколбас. Но тут вот говорят, что в игре до 70 уровней было. Но это, наверное, в разных играх. Кстати, сколько там было уровней? У кого сколько? Напишите мне, пожалуйста. У меня, по-моему, всего 25 было на моем картридже. Какой-то у меня такой был паленый картридж на базаре купленный. У кого больше?

0: Экспресс колбас из 90-х от Бим Радио.
1: Ну а теперь время заполучить пригласительные на предстоящую вечеринку. Полный расколбас. Мы из 90-х на Бим-радио. Все очень просто. Ну, во-первых, в начале информации про рекламы. Бим-радио представляет вечеринку расколбас из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. В программе всякие конкурсы, там каких только не будет. Подарки, любимые хиты, безудержные танцы и, естественно, он самый полный расколбас 14 августа. Сбор гостей, как всегда, в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера — харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Ну и будьте аккуратнее, уровень расколбас.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Я вот тут недавно спрашивал, сколько же всего было уровней в танчиках в игре на Денди, если вы помните, такая была. У меня вот был, по-моему, 25, там не больше. Ну, у меня какой-то такой, я же говорю, паленый картридж был. Вот Альбина сразу мне написал. 35 уникальных уровней, 70 этапов после 35-го. Они повторялись, но с измененными вражескими танчиками. Прикольно, прикольно. Я вот просто 25 уровней подряд. Один за одним, один за одним. Ну ладно, а какие, кстати, у вас были любимые игры на приставках? У кого-то были не Денди, у кого-то были Sega Mega Drive. Вот эта вот вся история, дорогуши. Ну, у меня простенькая. Какие еще у вас были любимые игры? Напишите, пожалуйста, на приставках, во что там играли. В Контру, в Марио, в что там еще было? Я помню, была еще такая страшная игра, которая просто выбешивала. Это когда тебе давали такой пистолет подключать, ну или там автомат подключаемый к этой приставке, и ты пытался стрелять в уток. Естественно, ты в этих уток не всегда попадал, и там из-за кустов выглядывала такая собака, которая... Как она бесила. Очень нервная была игра. Ну, в общем, напишите свою любимую игрушку на приставке, на Денди, на Сеге. Что-то там у кого-то были еще какие-то подороже приставки, я помню, с дисками, но это что-то на богатом.

Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Битлз. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну, давайте посмотрим, во что вы там резались в детстве, в какие игрушки на Денди, на Сеге. Есть несколько сообщений от наших слушателей. Так, ну, во-первых, тут, ну, Танечки, это понятно, да, «Принц Персии», вот нам написал Рустам. Да, была такая игра, я помню. Очень забавная была механика. И, кстати говоря, очень даже неплохая проработка, вот прорисовка, то, как он там прыгал, забирался на все эти препятствия. «Metal Gear». Так, «Metal Gear», «Metal Gear». Что-то знакомое. Сейчас мы посмотрим, что такое «Metal Gear». «Metal Gear», «Gear», «Gear», «Gear», «Gear». Это что-то мне не показывает на Денди. Ну, видимо, какая-то была крутая игра. У меня такой не было. Так, Роман пишет: «Марио — это легенда». Здесь, да, согласен. «Контра» — это пропущенные уроки в школе. Роман, не напоминайте, не напоминайте. Иногда не просто уроки, а целые дни, пропущенные в школе. Еще такое вот: «Денди — это Марио и танчики». Здесь согласен. А еще «Черепашки-ниндзя» и «Чип и Дейл». О, «Чип и Дейл», помню, помню. «Черепашки-ниндзя» тоже было. «Сега» — это «Mortal Kombat», «Бойцовые лягушки», да, было. Я приходил к товарищу, у него была «Сега», эти лягушки. «Дюна» и самый топ для меня — это «Комикс-зона». Вот тут я промахнулся, тут это на меня не распространялось. Так, что тут у нас еще? «Battle Tots» и «Соник» на «Сеге» были классные. О, вот, ну как раз вот «Бойцовые лягушки» — это и есть вот «Battle Tots». А «Соник», да, «Соник» мы тоже рубились. Что характерно, у Денди же 4 были клавиши, кнопочки, а вот у Сеги было 6 кнопочек на джойстике. Я, правда, не очень понимал, зачем все эти 6, но казалось, что это круче. Добрый день, любимки, здравствуйте, уважаемый ведущий. У меня были почти все классные приставки: Денди, Сега, а в 97-м я купил себе Sony PlayStation 1, мне было 17 лет. Павел, я даже не представляю, сколько вы денег откладывали, подаренных вам на день рождения, чтобы купить плойку первую. И любимая игрушка была Tomb Raider. Tomb Raider прошел все части тогда, вообще любил бродилки от третьего лица. Много было их пройдено, всем привет. Но я даже представляю, какая это была круть в 97-м году, вот это вот на первой плойке от первого лица бродилка. Так, что тут у нас еще? Альбина написала: «Я до сих пор, говорит, играю в PlayStation 5 с детьми». Ну, завидую вам, завидую, точнее, вашим детям. Со мной родители вот не играли. Я тоже говорил: «Ну, мам, пап, давайте поиграем со мной вместе». Они такие: «Нам неинтересно, играй сам». Вот. «Аладдин», «Аладдин», да, тут у нас еще помнили. «Марио», «Войнушки», игра была «Комбат». Айрат вспоминает: «Mortal Kombat», может быть? «Mortal Kombat» мы играли, да. Я помню. Так, что еще? Что еще мы забыли? Вот еще игра на Сеге «Rock Rock Racing». Это, наверное, гонки какие-то, да? Напишите нам, пожалуйста, что за гонки. А вы знаете, вы вспоминаете вот эти игры и сразу найдите скрин какой-нибудь в интернете, чтобы можно было понять. Потому что название же, мы же все по-разному, кто как. С английским у нас в детстве было плохо, и мы как читали, так и называли какую-нибудь игру. И в каждом дворе игра называлась по-разному. Хотя это одна и та же игра. Скиньте вместе с картиночками, кто во что играл. «Prince of Persia», Максим. Да, значит, «Prince of Persia» мы играли. Так, что ж там, что такого-то было? А, я помню, еще была «Терминатор» игра. Представляете, по фильму «Терминатор» прям сняли, сделали целую игру для Денди. И там, да, вот первый тур, ты там едешь на этом самом мотоцикле, за тобой гонится Т-1000 на грузовике. Там нужно было вот первый тур пройти от него там. Ну, естественно, не забывайте, что после каждой миссии в игре на Сеге или в Денди нужно было пройти какого-нибудь босса.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
4: Еще круг.
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. «14 августа официально разрешено чудить. будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Золотой рассвет. И какой только рассвет мы не встречали, когда родители спали, а мы втихаря ночью включали эту приставку и...
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: И рубились во все вот это вот. Так, что тут у нас еще есть, вспомнили слушатели. Робокоп, да, была такая игра, я тоже в нее играл, помню. Приходил, это же как, то есть, ну, это же обменивались картриджами. Приходили, по всему двору мотались, в общем, у кого какие игры. И толпой прям заваливались к чуваку, у которого новая игра появилась. Нужно было поиграть обязательно. Так, Вячеслав вспомнил игру Road Rush. Это гонки на мотоциклах. Да, классная была тоже игрушка, помню. Но у меня как-то в нее не очень получалось, там надо было вот как-то поймать вот этот вот момент входа в трек. Так, Лилечка тут у нас проснулась. Добрый день, играла в «Побег из курятника». Стрелялки никогда не воспринимала. «Побег из курятника»? Был на Денди игра такая? Или на Сеге? Что-то я не помню. И еще один раз выиграла, играла в «Марио» настолько увлеченно, что упала со стула. Лилечек, нормальные геймеры сидели на полу перед телевизором и сажали кинескоп. Какой стул? Так, Павел пишет, это по поводу того, что он себе в 17 лет Соньку первую купил и играл в 97 году, уже работал, сам заработал на первую плойку, в то время она стоила очень дорого, и я даже боюсь представить, Павел, сколько она по тем временам стоила, это просто целое состояние в 97 году, самая первая плойка, а уж раздобыть для нее, она на дисках, кстати, была же первая плойка, наверное, да, вот раздобыть диски, мне кажется, это просто что-то невероятное. Так, Рустам тут вот скинул скриншот, значит, чем посмотрим, что за игра-то такая. Сейчас попробуем загрузить. Чё тут, кто тут? А, ну это какая-то Metal Gear, это какая-то, в общем, ходилка-бродилка-стрелялка. Не, у нас такое не было, у нас такое не было. Мы в контру играли, это, да, я помню. Ну вот так вот повспоминали детство, кто во что рубился. Молодцы, молодцы. Теперь я надеюсь, что когда у вас, ну у вас уже наверняка у всех дети, и они такие, ну мне хочется поиграть в какую-то игрушку, вы такие, ну ладно, ладно, давай, поиграй. Мы тоже в детстве любили это дело. Но только после того, как сделаешь уроки. Мне только после уроков разрешали играть.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь, такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
4: Пошути меня, а? Давай!
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну и давайте закроем тему с играми из 90-х, Дэнди, Сеги и прочее. Максим тут еще вспомнил Дюк Нюкен, была такая игра, но до меня не добралась, к сожалению. Но слышал, говорили, что у нее очень сложно играть. Ходили легенды в нашем дворе, как говорится. Ну и Павел тут говорит, что диски для плойки были в продаже и в обмен в ДК «Гайдар», еще в некоторых местах города. Проблем с покупкой, обменом не было. Да проблем с обменом, покупкой не было, конечно. Стоило только все дорого, Павел, я помню. Ну да ладно. Так, что нас в этом часе ожидает? В этом часе у нас впереди Леди Гага, пицца из музыки. Что еще? Гости из будущего будут обязательно. Зиверт обязательно появится. Ну, в общем, все как мы любим, все как мы умеем.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. За пищу для детей.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: моя любимая песня.
1: Ну а прямо сейчас можно дозвониться сюда к нам в эфир Бим Радио и заказать свою любимую песню. Заодно и привет можно передать. 2-92-102-8. Телефон прямого эфира. Не мобильный, не вот эти вот 11 цифр, а вот городской обычный. 2-92-102-8. Вот по этому номеру звоните прямо сейчас.
0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Большой салям алейкум группе «Болталка». Я читаю, писать не успеваю. Ну, если честно, я даже и читать не успеваю.
1: Я тоже, если честно, не успеваю читать.
0: Там так все реактивно двигается. Вот, поэтому как бы это... Прошу прощения за то, что ничего не пишу, но присутствую, читаю. Вот, а всему, всем слушателям БИМ-радио без исключения, всем сотрудникам БИМ-радио тоже без исключения, а в особенности диджеям, которые работают в выходные дни.
1: Ай, спасибо, так приятно, так приятно, так приятно.
0: Согласен. Вот, ну и базе подводных катеров, ну, вообще всем, кто на позитиве.
1: Базе подводных катеров? У нас есть база подводных катеров? Это как? Это что?
0: Ну, это очень-очень древняя история. Я вам ее потом как-нибудь...
1: Ладно, хорошо, ладно. Так, ну а девушке какой-нибудь симпатичной? Жене там, я не знаю, любовнице?
0: Жена есть, любовница нету.
1: Мы такое не приветствуем, да, согласен, согласен.
0: Не знаю, хорошо или плохо, но нету.
1: И не должно быть. У нас это нехорошо, нехорошо. В общем, а жену-то как зовут? Как жену зовут?
0: Супругу зовут Людмила.
1: Все, вот Людмиле. Он вас так любит, Людмила так любит. За эфиром так вам признавался в любви. Просто скромный, застенчивый. А так любит очень сильно.
0: Она знает об этом. У нас как бы по шариату положено несколько жен, но не все знают тонкости. Поэтому... Я некоторые тонкости знаю, поэтому у меня одна жена.
1: Все, мы только поддерживаем, мы это только поддерживаем. Что из музыки послушаем?
0: Очень давно не слышал Уитни Хьюстон. Вот, хотелось бы композицию из кинофильма «Телохранитель».
1: А вот это вот вы попадаете, вы когда... And I... Вот когда там такая пауза, успеваете это?
0: Конечно, да? Я же в машине один еду. Вот все. Этот момент я могу себе позволить, да.
1: Петь, наверное, да, сейчас будете прям?
0: Естественно, а для чего я заказываю?
1: Ну, все отлично, замечательно. Вот она уже началась. Поехали.
0: Наша благодарность знает границы вашей страны.
1: Любим вас.

0: Ну а прямо сейчас информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечера – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный «Расколбас». 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности бронь столов на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

Так, ну продолжает приходить по-прежнему сообщение от МЧС, и прям вот все, и на тот телефон, и на этот телефон, все, прям завтра, говорит, в Казани дожди, грозы и сильный ветер, зальет все по полной программе. По данным МЧС, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, жители просят соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при выходе из дома. Давайте делать ставки. Какие места завтра в Казани затопят? Вот интересно. Я сразу говорю, что, скорее всего, затопят по классике. И будет очень долго лужа оставаться прям в центре, на перекрестке улиц Татарстана и, как называется-то, Профсоюзная. Ну, вот там, где вот старый детский мир, вот этот вот пешеходный переход, вот этот вот, будет затоплен 100% без вариантов. А еще, знаете, там, если ехать по улице Татарстан, туда в сторону, значит, речного порта и проезжая под железнодорожным мостом, там тоже будет, скорее всего, затоплено. Вот. Эти две точки я точно знаю, что будут затоплены. Если прям сильный, большой проливной дождь, там всегда вода скапливается. А у вас какие наблюдения? Давайте делать ставки, где завтра подтопит, затопит.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Битлз. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 15.03 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Ну что, тут я вас спрашивал в прошлом часе, что затопит в Казани завтра? Дожди просто завтра сильно обещают нам синоптики, МЧС вот предупреждает. Ну и, естественно, вот написали нам слушатели, Айрат говорит, юшку затопит. Это да, это по классике, это мы знаем. Ильмир еще предполагает, что вертолетный завод, остановка с обеих сторон, можно на лодке плыть. Зато романтично очень, можно на лодочке, с весельками, красиво. А я вот еще одно место вспоминаю. Помнил, где постоянно затапливает, перекресток Фучика и Зорги. Это пешеходный переход. Там, где... Ну, почему пешеходный? Я потому что пешком же сейчас перемещаюсь. Я же пешеход. Я знаю, где там сейчас какие места. В общем, когда идете к метро, переходите улицу Фучика по направлению к станции метро, там постоянно огромные лужи. Невозможно. Вот прям пешеходный. Вместо пешеходного перехода там лужа гигантская. Как там переходить, непонятно. Игорешка пишет, затопит все. Ну, ладно, че уж вы так уж прям уж не все... Кэфы будут огонь. Ну, вот видите, кому что, как бы и кэфы тоже неплохо. А еще тут Евгений написал, доброго дня, бимовцы, сегодня был в городе Новочеркасск, Ростовская область, там недавно прошел ураган, в интернете фотки и видео, оказывается, все фигня. Я сам увидел, что стало с городом. Такое ощущение, что у них там тайфунище прошелся. Ужас какой. Там все лежит, рекламные щиты, столбы, деревья, крыши домов валяются везде. Оборванные провода свисают по всему городу. Нужные службы работают по устройству. А чего вы нас так пугаете, Евгений? Зачем? Не надо нам такого. Это там у них где-то тайфун. Это нам тайфун не нужен. Нам нужен этот, как в песне, к нам надвигается кайфун. Знаете такую песню? В интернетах популярно очень.
0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
2: ТТС. 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Начало программы в 19.00.
4: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, ну я думаю, сейчас самое время поговорить о важном. Прямо сейчас будет серьезный разговор. Доставайте блокноты, ручки, записывайте. Тут, значит, Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусный и зрелый арбуз. Пора уже, да. Значит, россиянам объяснили, что вкусный арбуз отличается целостной твердой коркой, ярким цветом и светлым пятном на боку. Мякоть у такого арбуза сочная и нежная. Не рекомендуется убирать ни самый крупный, ни самый маленький арбуз. Плоды одной степени зрелости обычно не сильно отличаются по размеру. Оптимальным выбором чаще всего становится арбуз среднего размера, добавили Роспотребнадзоре. Гражданам также напомнили, что разрезанные арбузы и дыни необходимо хранить только в холодильнике. Вот такая вот история. Ну, это в целом мы как бы и так знали. Ничего, собственно, нового Роспотребнадзор не раскрыл. То есть, ну, как бы среднего размера и с пятном. А вот там постучать, какая тональность звука должна быть, хвостик. Вот как вы выбираете арбуз, расскажите. А не только арбуз и дыни. Я больше дыни люблю, честно. Вот арбуз, ну, косточки эти каждый раз выплевывать, выковыривать. Дыня слаще. И нести ее удобнее. Она не круглая, из рук не вываливается. В общем, как выбирать вот эти вот вкусные ягоды? Расскажите, как выбирать арбуз и как выбирать дыни. Поделитесь своими лайфхаками. 92-72-42-102-8.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Нужно, чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Программа для именинников «Первый тост».
6: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.
1: Ну, а вот и время поздравлять именинников сегодняшнего дня. Как мы это делаем? Да все очень просто. Заходим в нашу замечательную группу «Бим-радио Казань» и смотрим. Так, ну, во-первых, сегодня у нас 2 августа. Соответственно, так, сейчас мы найдем тут всех именинников сегодняшнего дня. И будем их поздравлять. У вас тоже, конечно же, есть возможность поздравить всех своих родных и близких, без исключения, с помощью «Бим-радио». А для этого звоните по телефону 2-930-800 в будний день. Ну, или заходите на наш сайт «Бим-радио.ру». Там в разделе «Услуги» есть все подробности. Итак, Эльмира Камалова, мы вас с удовольствием поздравляем. Лилия Ганудинова, тоже именинница сегодняшнего дня. Елена Кожевникова. Алина Байрам, Манижа Сапетина, тоже мы вас с удовольствием поздравляем. Так, кто еще из девочек? Девчонок вперед пропустим, как обычно. Гульнара Шихудинова. И все, теперь побежали. Кто у нас тут из парней именинник? Ирик Зарипов, мы вас с удовольствием поздравляем. Ильсав Хайрулин, тоже именинник сегодняшнего дня. Ренат Минигалиев, Николай Ларионов и Ленар Казанбаев. Вот они, такие замечательные именинники сегодняшнего дня. Кто же из известных людей сегодня свой день рождения отмечает? Так, сейчас. Вот эти замечательные люди. Сэм Уоррингтон, австралийский актер, исполнивший главную роль в блокбастере «Аватар». Помните такого, наверное. Эдвард Ферланг, американский актер, сыгравший юного Джона Коннора в фильме «Терминатор. Судный день». Ну, он прям серьезно поменялся с тех времен. Кевин Смит, американский кинорежиссер, сценарист, актер, известный по роли «Молчаливого Боба». Так, кто у нас тут еще? Денис Никифоров, это российский актер театра кино, звезда фильма «Бой с тенью» и сериала «Молодежка». Ну и Джиган, наш самый сопелявый, харизматичный рэпер, популярный российский рэп-исполнитель. Так, В науке кто у нас, значит, Шимон Перес, израильский политический деятель в историческом плане, значит, Валерий Быков, советский летчик-космонавт, трижды побывавший на орбите, дважды удостоившийся звания Героя Советского Союза, и, значит, Фредерик Огюст Бартоли, французский скульптор, создавший знаменитую статую свободы в Нью-Йорке. Вот такие замечательные люди свой день рождения сегодня отмечают. Так, что бы вам из Джигана поставить, раз уж он у нас сегодня именинник, что-нибудь надо такое... сейчас, где-то там была эта песня, сейчас, как-то она называлась «Все будет хорошо», по-моему, да, сейчас я и найду, где... А, вот она, «Вместе с Асти». Классная песня, поднимающая настроение от именинника.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
3: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2 930 800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: 15:29 в Казани. Тут мне вот пришло сообщение от слушателя Любим Радио. Добрый день, Любим Радио. Артем написал: Альберт, не забудьте, пожалуйста, поздравить с днем ВДВ. Ну, как же я забуду-то наших бойцов, пожалуй, наших военнослужащих. Уважаемые, уважаемые наши, никто кроме вас, как говорится. Кстати говоря, тут много всевозможных сообщений уже новостных промелькнуло с различными праздничными мероприятиями сегодня проводящимися по этому случаю. Так что, уважаемые бойцы ВДВ, мы вас любим, ценим. Вот, ну и, соответственно, так, что тут еще тут поздравляют, еще ВДВшников поздравляют, еще сообщения поздравительные, это здорово. Это все к тому, что совсем недавно была поздравительная программа, с днями рождения мы поздравляли, а с праздников как будто бы наших дорогих ВДВшников и нет. Так нет, как же, всех поздравляем. Так, музыкальное сопровождение в этом плане, естественно, по классике, поехали. Поехали.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну и тут сразу проснулись поздравительные, полетели телеграммы с днем ВДВ. Ребята, все поздравления сегодня вечером в программе «Привет-привет» в 21.00. Все прочитают, обязательно, все. Для этого, собственно, целый час будет вот эти все поздравления, музыкальные запросы, обязательно.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну и тут сразу проснулись поздравительные, полетели телеграммы с днем ВДВ. Ребята, все поздравления сегодня вечером в программе «Привет-привет» в 21.00. Все прочитают, обязательно, все. Для этого, собственно, целый час будет вот эти все поздравления, музыкальные запросы, обязательно. А сейчас пока...

0: Радио.
1: Ну и тут сразу проснулись поздравительные, полетели телеграммы с днем ВДВ. Ребята, все поздравления сегодня вечером в программе «Привет-приветов» 21.00. Все прочитают, обязательно, все. Для этого, собственно, целый час будет вот эти все поздравления, музыкальные запросы, обязательно. Сейчас пока немножечко к другим новостям. Смотрите, тут приятная новость из мира животных. Вот в мире животных немножечко так. В российском регионе, в Хабаровском крае, спасли белых китов. В общем, что произошло? Там, значит, белухи, вот эти вот крупные белые киты, их каким-то образом мама, папа и трое детенышей, вот, их выбросило на мель. Там они, собственно говоря, застряли. Студенты, местные жители обнаружили таких полуживых уже бедолаг. Естественно, обратились в соответствующие службы. До прихода тяжелой техники поливали их водой, собственно говоря, и прибывший кран уже вывел их на глубокую воду. Спасательная операция 2 часа длилась. Ну, попробуй подними такое крупное морское животное. По словам губернатора региона, сейчас люди смотрят за морем и ждут прилива, чтобы убедиться, что животные в безопасности. Ну, вот из приятных новостей. Так, что тут еще из приятного у нас в музыкальном плане? Дэвид Гетта и Тедди Свим с треком «Gone, Gone, Gone» через пару мгновений. Анжелика Варун и Леонид Агутин в этом часе еще появятся. И что тут еще тут такого интересного у нас было? И еще, ну, в общем, посмотрим, что тут из музыки еще интересненького появится.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Некому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Если кто-то позвонит, что же я им скажу? Таким вопросом задавалась барышня-жительница Китая. В общем, сейчас расскажу неловкую ситуацию. С вами наверняка такое же происходило, но правда вы из нее выбрались. В общем, частенько же бывает, когда ты долго за рулем, думаешь, ну я сейчас вот где-нибудь приторможу, тут на обочине прикорну. Часочек посплю, высплюсь и поеду дальше с новыми силами. Ну, в общем, жительница Китая по имени Сун, в общем, неловко ей, говорит, до сих пор найти эту ситуацию, после обеда решила немного вздремнуть в своей машине. Стандартная история. По привычке она откинула водительское кресло назад, положила ногу на руль, вот, ну и, видимо, как-то во сне у нее рука вот между спицами руля туда провалилась. Как маленькая ножка китайская. Вот, соответственно, и когда она проснулась, вытащить уже ногу из руля она не смогла. В общем, застряла. Целых 2 часа бедолага мучилась, пытаясь освободиться. Звонила друзьям, выслушивала рекомендации, оказавшиеся, как выяснилось, бесполезными. Ну и серии «давай там попробуй, там повернись, развернись». Никак, ни в какую. Я уверен, что и чату GPT она задавала тот самый вопрос. В этом случае, мне кажется, чат GPT вообще бесполезен. В общем, выдавила на ногу целый тюбик крема в надежде, что как-то он выскользнет, нога выскользнет. Ну, в общем, все бестолку оказалось. Пришлось вызывать пожарных и в течение 10 минут сгорать от стыда. Именно за 10 минут спасатели справились с задачей по освобождению. К счастью, приключения для барышни закончились лишь небольшими ушибами на ноге. А вот что было с машиной, пришлось для этого отстегивать рулевое колесо, здесь не сказано. Ну, в общем, аккуратнее. Даже когда, понимаешь ли, решил вздремнуть за рулем, может подстерегать опасность такая. Ну, правда, есть только ножка маленькая. Мне кажется, моя нога туда не влезет.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. За пищу для детей.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Рассказывал я вам совсем недавно, что завтра дожди обещают проливные в Казани утром и днем. Так что вот что-нибудь непромокающее, галошки какие-нибудь, даже сапоги в целом. Ну и плюс вот синоптики тут еще, пожалуйста, добавили. 30-градусная жара возвращается в Татарстан. По данным гидрометцентра республики, столбики термометров пойдут вверх уже с завтрашнего дня. Завтра 27, кстати. Да, и в регионе ожидаются вот дожди и грозы. На следующей неделе будет жарко. Последняя возможность позагорать, поплавать, искупаться, ну и, в общем, или заканчивается же уже купальный сезон, или нет. По-моему, вот в детстве мне уже запрещали в августе купаться. Говорили там, все, вода холодная, уже нельзя. Я, конечно, не слушал никого. Вот. Заканчивается пляжный сезон или не заканчивается? Я что-то не понимаю. Какое-то вот то ли глобальное потепление, то ли не глобальное потепление. Купаться, не купаться, я не знаю, что делать. В общем, ладно. Если будет тепло, надо будет как-то хотя бы разочек в этом году где-нибудь поплавать. Что, я зря, что ли, себе ласты покупал?

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Битлз. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 16.03 в Казани. Альберт Ботанин по-прежнему с вами. Ну что, давайте начнем этот час с приятных новостей. Новости из Госдумы. Рубрика наша любимая, замечательная, а точнее даже, я бы сказал, подрубрика под названием «Предвыборные обещания». Что тут интересного? Значит, тут хотят ввести зарплаты для мам. Вот, 20 тысяч рублей за каждого ребенка от 3 лет. Такая вот, почему-то только от 3 лет, типа до 3 лет, если вот тройняшки у тебя родились, и вот до 3 лет надо ждать, пока начнут тебе выплачивать по 20 тысяч. Или наоборот, до возраста, до 3-летнего возраста. Непонятно, в общем. В общем, Госдума считает, что такая выплата стала бы дополнительной мерой поддержки и могла бы положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране. Так, давайте посмотрим, кто же это у нас. Это депутат Госдумы Дмитрий Гусев, в общем, вышел вот с таким предложением. Ну, как бы, пока это только предложение, но в целом, а это у нас кто? Депутат от «Справедливой России». Вот такая вот история. Ох, эти, сейчас посыпятся такие предложения. Давайте всем раздавать деньги, давайте всем повышать зарплаты за все хорошее против всего плохого. Ну, проходили.
2: Реклама на Бим-радио.
0: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну вот только я рассказывал вам про зарплату для мам по 20 тысяч за ребенка, как, пожалуйста, еще одна инициатива из Госдумы. Сергей Миронов выступил с инициативой учредить государственную награду для многодетных отцов. Круто. Он считает, что звание за воспитание детей следует присваивать мужчинам, которые достойно вырастили троих и более детей, дали им образование и нравственное воспитание. Ну, как бы, в целом, как бы да, но и как бы, ладно, в общем, ладно, просто забавно.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
2: Смешно было, да.
0: Соусы Пелявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: И еще немного новостей в копилочку сегодняшнего дня любопытных. Тут, значит, новый рекорд поставили. Рекорд по вышивке. Корнелия Манджи и благотворительный фонд. Боюсь, в общем, с названием каким-то очень сложно организовать. Что они, значит, сделали? Огромную гигантскую вышивку. Все это в городе Хергисвиль, что в Швейцарии. Собрались 735, значит, вот этих вот мастеров вышивки, которые научились работать на вышивальных машинах. После чего каждый создал собственный фрагмент символами Швейцарии, пейзажами, животными, флагами, другими национальными мотивами. Всего 735 работ объединили в огромное полотно, и, в общем, такая масштабная вышивка стала официальным мировым рекордом. Но, в общем, там важен был не только рекорд, а благотворительность, потому что уникальную вышивку продадут на аукционе, а все вырученные средства направят на помощь детям, нуждающимся в лечении и поддержке. Вот такая вот история. Правда, здесь почему-то не указано, каков объем этого самого полотна. Ну вот, судя по картиночке, каждый примерно формата А4 сделал себе вышивку. А4 умножаем на 735, это, ну, я не знаю, квадратов, наверное, 40 или 50. Неплохая такая вышивка получилась.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, тут говорят, магнитная буря какая-то надвигается. Обещали ее вот вчера ночью, но как будто бы вот сместилось все по уточненным прогнозам. Начало переехал на вечерние часы. На сегодня рассказывают, значит, люди, разбирающиеся в магнитных бурях. Вот. Ну, в целом-то они, конечно, существуют, магнитные бури, да. Их можно даже зафиксировать, специальные приборы есть. Но только воздействие на человека, ну, такое. Хотя, знаете, как отмазка на работе, как сегодня. Сегодня магнитные бури, не могу работать. Проблема в другом, магнитные бури сегодня вечером, а завтра утром вроде как будто бы уже без магнитных бурь. Так что завтра в понедельник придется как-то придумывать какую-то другую отговорку. Но вы справитесь, я вас верю.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
3: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну, а прямо сейчас давайте посмотрим, что же тут происходит в Казани в погодном плане и что нас будет ожидать завтра, послезавтра и так далее. Сейчас в Казани 26, ясная погода, осадков не ожидается, но ветерочек такой, говорят, есть местами 4-5 метров в секунду, северный, так что все-таки нормально, комфортно, нормально. Зато завтра синоптики и МЧС нас усилены сегодня весь день и смс-ками, и всякими сообщениями предупреждали, что завтра утром и днем ожидаются сильные дожди, порывы ветра местами до 20 метров в секунду. Ну и вот это все такое. В общем, завтра днем плюс 26, к вечеру плюс 24, ночью плюс 18. Кстати, завтра вечером и ночью будет ясная погода. Все в порядке. Во вторник 26 градусов, в среду 26, в четверг 26, 29 на пятницу на следующий обещают. И следующие выходные тоже, говорят, будут очень жаркими. Мне кажется... Ну, а прямо сейчас давайте посмотрим, что же тут происходит в Казани в погодном плане и что нас будет ожидать завтра, послезавтра и так далее. Сейчас в Казани 26, ясная погода, осадков не ожидается, но ветерочек такой, говорят, есть местами 4-5 метров в секунду, северный, так что все-таки нормально, комфортно, нормально. Зато завтра синоптики и МЧС нас усилены сегодня весь день и смс-ками, и всякими сообщениями предупреждали, что завтра утром и днем ожидаются сильные дожди, порывы ветра местами до 20 метров в секунду. Ну и вот это все такое. В общем, завтра днем плюс 26, к вечеру плюс 24, ночью плюс 18. Кстати, завтра вечером и ночью будет ясная погода. Все в порядке. Во вторник 26 градусов, в среду 26, в четверг 26, 29 на пятницу на следующий обещают. И следующие выходные тоже, говорят, будут очень жаркими. Мне кажется, не 26, там ближе к 30.

0: 26, к вечеру плюс 24, ночью плюс 18. Кстати, завтра вечером и ночью будет ясная погода. Все в порядке. Во вторник 26 градусов, в среду 26, в четверг 26, 29 на пятницу на следующую обещают. И следующие выходные тоже, говорят, будут очень жаркими. Мне кажется, не 26, там ближе к 30 где-то были сообщения о том, что вся следующая неделя тоже будет очень жаркой. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: А давно мы не заглядывали, не смотрели, что происходит на казанских дорогах. И вот, пожалуйста, как, кстати, вот слушатель Бим-радио Валентин прислал нам фотографию. Говорит, что на Фучика Софиульна авария, ДТП. Даже вот скорая стоит, надеюсь, все в порядке. Ну, там такой перекресток, да. Он в принципе, большой, и люди каждый раз думают, а, мигающий зеленый, успею проскочить. Не всегда это получается, учитывая, что и асфальт там, по-моему, волнами, насколько я помню. Ну, такой, в общем, не самый ровненький. Давно не меняли его. А как там его поменяют? Там же Фучика, на Фучика метро строят. Смысл его менять. Так, что тут у нас еще? Вообще посмотрим по 2 балла в Казани. По данным Яндекс, дороги почти свободны. Да, вот отметка есть здесь на Фучика Софиульна. Еще одно ДТП у нас есть в районе Акчерлака. Все никак, вот давно уже не существует никакого Акчерлака. Я все время его так называю. В общем, там, где Гвардейская, там, где Ершова переходит на Гвардейскую. При повороте с Гвардейской на Ершова, наверное, вот так лучше, в сторону Советского, если ехать. В правом ряду есть отметка о ДТП. Так, что тут у нас еще? Еще. Кручу-верчу, смотрю. Где же тут что-то? Да вроде как будто бы больше ДТП и нет нигде никаких. А, вот на Горьковском шоссе сразу 3 ДТП. 1, 2, 3 при движении в сторону города. Только-только глубокое проехали. 1 ДТП. После трамвайных путей, железнодорожных путей еще одно ДТП. И сразу после разворота вот этого, который совсем недавно построили, перед заправками есть еще одно ДТП. Но тут не то, чтобы как бы уж такая пробка, но затруднения собираются в центр, в город. А, сегодня же воскресенье, все обратно едут с дач. Сдач. Ну, в общем, аккуратнее в пути. Соблюдайте, пожалуйста, все правила дорожного движения. А если вы где-то что-то заприметили, какие-то происшествия на дороге, обязательно рассказывайте нам. Ну, а мы, естественно, всех оповестим.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
5: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП-307-167-333-80-00-16.
6: Йо-йо-йо, привет, ребята. Сейчас будет лютый рыбачок.
7: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
8: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
6: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
7: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20.00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну все, пожалуй, на этом буду закругляться. Эти 5 шикарнейших часов с вами провел Альберт Ботанин. Совсем скоро здесь появится Ленар Сиразов. Будет вас радовать. Напомню, в 21.00 сегодня стартует программа «Привет-приветов». Или нет, сегодня же воскресенье, значит, сегодня в 20.00 стартует программа «Привет-приветов». Там можно будет передать привет и признаться в любви. Ну, в общем, действуйте. И, естественно, в течение этого часа с 20.00 эфиром Бим-радио в музыкальном плане управляют слушатели Бим-радио. Радио. Музыку можно заказывать, свою любимую. Ух, в общем, веселье-развеселье. Ну, а я, пожалуй, пойду наслажусь сегодняшним прекраснейшим вечером солнечным. Погуляю, поем мороженку, потому что завтра, говорят, будут дожди. Как-то мороженку есть под дождем не очень. В завершении этого часа появится «Танцы минус» с треком «Половинка», уже в таком ремиксованном танцевальном формате. Все, на этом закругляюсь. Всем отличного завершения выходного. Настраиваемся на рабочий лад. На следующую рабочую, говорят, жаркую неделю. Всем удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Beatles. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада Мегастрой. Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: А вот и не Ленар Сиразов, по-прежнему Альберт Ботанин. С вами еще на часик задержусь. В музыкальном плане в этом часе нас ожидает и «Взгляни на небо». Ну вот, в современном прочтении этого трека «Галибри Мавик» появится. Также «Лето — это маленькая жизнь». Ну, естественно, а куда же без этого? Что еще интересного здесь будет? «Пицца» — это группа «Пицца». Из еды пицца вам не обещаю, это уж вы как-то сами. Ну и Полина Гагарина с Димой Биланом появится в этом часе непременно. Вот такие музыкальные планы.

Реклама на Бим-радио. Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.

0: Мистраки. Твое греческое настроение.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Еще немного арбузных новостей вам в этом часе. Тут недавно Роспотребнадзор рассказывал о том, что же, как же выбирать правильно арбуз. И вот еще, пожалуйста, новости в тему Геннадия Онищенко. Помните такого? Академик Российской Академии Наук, между прочим, разрешил россиянам есть немытый арбуз. Он бывший глава санитарного врача России Геннадий Онищенко рассказал, что немытый арбуз не представляет значительной угрозы, если его разрезать и употребить в пищу сразу. По его словам, в такой ситуации вероятность заражения патогенными микроорганизмами является минимальной. Ну, как бы да, но я бы все равно на всякий случай помыл. Как отметил эксперт, основная опасность арбуза связана не столько с их загрязнением, сколько с несоблюдением условий хранения. Разрезанный плод, оставленный на открытом воздухе, особенно в жаркую погоду, становится благоприятной средой для размножения бактерий. Вот. Если стоит жаркая погода, то любое разрезание арбуза и оставление его на открытом воздухе грозит тем, что на нем мгновенно разобьется патогенная микрофлора. Сладкая мякоть, для нее идеальная питательная среда. Вот. Правила реализации бахчевых культур очень четко и ясно прописаны. Есть строгие требования к продавцам и к их условиям хранения. Необходимость ее соблюдать, пояснил Онищенко. Такая вот история. Специалист также указал, что продукт, даже упакованный в пленку, но хранящийся с нарушениями, способен спровоцировать серьезные кишечные расстройства. Так что ешьте дыню, она вкуснее.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Немножечко новостей для любителей астрономии. Россияне смогут увидеть полное солнечное затмение до конца лета. Редкое астрономическое явление можно будет наблюдать на России в середине августа, 12 августа точнее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александра Алексеева. Так, 12 августа ожидается полное солнечное затмение, которое затронет в том числе и территорию России. Начнется оно в 20:00 на полуострове Таймыр в крайне нетруднодоступных местах. Там Луна полностью закроет Солнце, рассказал астроном. Если вот вы в тех краях как-то 12 августа предполагаете быть, то можно будет насладиться. Лучше всего увидеть затмение можно будет на севере страны. Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах. Там Солнце закроет чуть более 80%. Так, максимальная фаза затмения будет в 20:46 по московскому времени. Ну, мы как бы... А подождите, а что у нас с прогнозом погоды на 12 августа? Давайте посмотрим. 12 августа у нас здесь в нашем... А, не показывает еще пока 12 августа. Далековато. Непонятно, то ли солнечно, то ли дождливо. На такой далекий срок пока синоптики не научились делать прогноз погоды. А жаль, хотелось бы посмотреть на солнечное затмение. Ну, если не на 80%, хотя бы частично. В 20:00, тем более, это будет. Хотя в 20:46, знаете, уже в Казани темно. Давно уже просят, чтобы мы перешли с московского времени на плюс 2, но, видимо, теперь даже солнечное затмение не увидим из-за этого. Ай-яй-яй.

0: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
1: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Начало программы в 19.00.
3: Билеты на официальном сайте клуба.
4: О, футбольный клуб Рубин. ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: выбежал буквально на секундочку рассказать вам, что через 10 минут стартует возможность получить пригласительную вечеринку «Расколбас из 90-х» в игре «Расколбас из 90-х». В 17:40 примерно все это великолепие состоится, так что будьте наготове, желающие тусануть вместе с нами.
1: Бим-радио. Первое в Казахстане.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Сейчас в Казани 26 градусов, осадков на сегодня синоптики нам не прогнозируют. Сегодня ночью будет плюс 19, плюс 18. А вот зато завтра утром, в понедельник, плюс 24-26 днем и дождливо, очень дождливо. В общем, берите зонтики с собой. А завтра вечером уже без осадков, плюс 24. Во вторник, 4 августа, 26. В среду 25-27. Четверг 26-27, пятница 29. Вот такие сведения о погоде, полученные из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

БИМ Радио – это только начало. Сегодня БИМ Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ Медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Слушайте, тут такая новость промелькнула. Только 25% сотрудников, ну то есть четверть, довольны тем, как в компаниях организованы командировки. При этом 93% работников, ну это в России имеется в виду, оплачивают часть расходов в поездках из своего кармана. В 40% случаев на одну командировку уходит больше 10 тысяч рублей личных средств. Ну, в основном на еду, такси и каршеринг. А еще 74 опрошенных считают суточные слишком маленькими. Ну, получается, отказываться от командировок, что ли? Если есть возможность отказываться.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Небо

0: Сколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Максимально полнейший, я бы даже сказал, расколбас из 90-х. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку. Расколбас. Откуда? Правильно, из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, что в 90-е, за что в 90-е было совсем не стыдно. В программе конкурсы расколбасные подарки. Такие же расколбасные любимые хиты, безудержные расколбасные танцы. Ну и он самый, вот, полный максимальный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилиан». С ведущего вечера харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень этого самого расколбаса будет запредельно. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну и, естественно, куда буду принимать ваши предполагаемые правильные ответы. Все верно на номер 92-72-42-102-8 в любой удобный мессенджер. Ну, их у нас пока два в России. В общем, и туда можно писать. Все вижу, все читаю. Итак, господа, скажите-ка мне, пожалуйста, самое первое сообщение будет правильным, победным. Эта игрушка из 90-х, вопрос, эта игрушка из 90-х, олицетворение физики в чистом виде. Ну вот прям вот законы физики в чистом виде. Подскажу с веревочкой. Варианты ответов следующие. Как она называлась, эта игрушка? Ай-ай, йоу-йоу или йо-йо? Варианты ответов озвучены, все очень просто. Ай-ай, йоу-йоу или йо-йо. В общем, игрушка, которая, в общем, создавала нам настроение. Самое первое сообщение с правильным ответом долетело от Регины. Ну, конечно, все верно. Регина знает, как себя развлечь. Значит, игрушка-то, ну, в общем, два одинаковых диска, таких скрепленных осью, на которую надевается веревочка. Суть игры в умении управлять движением игрушки по веревке с помощью специальных трюков. Я пытался, у меня ничего не получилось. Ну, у меня и не было такой игрушки, я так погонять брал буквально. Регина, молодец, мы вас поздравляем. Сейчас я вам вот такой вот веселый смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Так, Регина, значит, номер телефона ваш не вижу и фамилию тоже ваш не вижу. Напишите, пожалуйста, ну а мы внесем вас в список на вход. Вот так вот вечеринка, полный расколбас из 90-х уже совсем скоро.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы, конечно, догадываетесь, но для других это пока тайна. Тельцы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежелательных собеседников. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Этот день потребует душевных сил. Раки, забудьте про ссоры, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будет особенно высока до конца недели. Львы, избегайте вспыльчивости, суеты, травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Девы, действовать придется быстро и четко, иначе ничего не успеете. Распределите силы, сфокусируйте взгляд. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора. Захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Вам будут мерещиться опасности, которых просто нет. Стрельцы, звезды советуют пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши мечтания будут не напрасными. Козероги, в этот день от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу вашему самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, вы будете в наиболее выигрышном положении, если ваша цель – лечение, карьера, семейные дела или выполнение повседневной рутинной работы. Рыбы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Это был гороскоп на сегодня. Верьте в лучшее.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Beatles. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада Мегастрой. Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Я ротелит!

0: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 18.11 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему вместе с вами. Тут любопытная новость промелькнула, не могу не поделиться. В сентябре вступят в силу новые правила перевозки багажа и животных в такси и общественном транспорте. Это следует из приказа Минтранса. Требования будут действовать до сентября 32 года. Итак, значит, таксопаркам разрешат самостоятельно устанавливать допустимые габариты, количество ручной клади, а также определять порядок ее размещения. Вещи не должны мешать водителю, пачкать или повреждать салон и другое имущество. При согласии водителя, то, что не помещается в багажник, можно разместить в салоне. Ну, это, по-моему, и так. И сейчас такое тоже. Если это не будет мешать управлению и угрожать безопасности. Так, новые правила затрагивают перевозку домашних животных. Так, ну-ка посмотрим, что здесь. Собак в такси можно будет провозить только в намордниках, на поводке и с подстилкой. Для мелких животных и птиц предусмотрены контейнеры с глухим дном и притоком воздуха. Дно должно быть водонепроницаемым с абсорбирующим покрытием. Карали Синана. А клетки для птиц накрываться тканью и не пропускающие свет. То есть, получается, вот эти вот переноски для кошек, например, мягкие переноски такие, которые не из жесткого пластика, а вот такие, как сумка из ткани, они уже, получается, не подходят, да? Угу, понятно. Так, значит, приказ Минтранса обязывает перевозчиков заранее сообщать пассажирам об уровне комфорта в транспорте, о наличии кондиционера, туалета, багажных полок, аудио-видеооборудования. Это касается маршрутов, где действуют разные тарифы. Информация должна быть доступна при покупке билета или на сайтах, приложениях или кассах. Но это, наверное, касается общественного транспорта или междугородных автобусов. Так. Также документ вводит единый порядок подтверждения оплаты за багаж и ручную кладь сверх нормы. Пассажир обязан показать квитанцию представителю перевозчика или контролеру. Так, что тут у нас еще интересного будет? А, вот, с 1 сентября билеты на транспорт можно будет покупать при помощи единой биометрической системы. Это будет возможно там, где перевозчики инфраструктуры технически готовы. Ну, что тут еще интересного вам прочитать-то? А, вот, сохраняется право бесплатно провозить в составе ручной клади мелких животных и птиц в контейнере с глухим дном, если сумма его трех измерений не превышает 120 сантиметров. При этом перевозчик может... 120, что за консервная банка такая? 120, что там поместится? Хомячок? При этом перевозчик может установить и больше допустимый размер клетки или сумки. Такая вот история. У меня сразу вопрос к водителям такси. Как вы относитесь к перевозке домашних животных? Ну, вот бывает же такое случается, что приезжаете на заказ, а там, ну, вот кошка в переноске или собачка маленькая. Понятное дело, что да, как правило, пассажир всегда с собой берет какую-то подстилку и прочее, прочее. Не сильно ли это вас напрягает? Не отказываетесь ли вы от таких заказов? Мне кажется, нет. Ну, животиночке тоже нужно куда-то ехать. Или нет, или вы максимально строги. Если уж с животным, то как там этот тариф специальный с животными или прочим домашним, с перевозкой домашних животных. Водитель такси, напишите, пожалуйста, как там у вас обстоят дела в этом плане.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что думают водители такси по поводу, вот я спросил, по поводу перевозки домашних животных, потому что вот тут появилась новость, что в сентябре вступят новые правила перевозки багажа домашних животных в такси и в общественном транспорте. Минтранс тут опубликовал. И вот что пишут наши слушатели. Олег написал: как правило, пассажиры всегда предупреждают о животных, обговариваются на берегу все вопросы, и я лично не вожу. Вот у Олега такая позиция. Ну, да, как бы он имеет право не возить. Пожалуйста, может, аллергия у человека. Такое тоже бывает. Павел написал: никак не напрягает вообще меня это. Я очень люблю животных, особенно воблу. Павел, тут я с вами. Рыбка — это вообще вкусно, полезно. Если хорошо приготовить, это да. Александр написал: я вожу всю животину. В общем, вот здорово, видите, животных он любит. И бабай тоже вот подытоживает: специальный тариф плюс 60 рублей. Не так уж и дорого. Я вожу домашних животных и даже свою змею иногда, когда с работы забираю. Какой вы ласковый и нежный человек, оказывается.

0: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х 14 августа. Мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущие вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный «Расколбас». 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
1: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
6: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
7: Спасибо.
6: Начало программы в 19:00.
8: Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб «Рубин», ОКН 117-169-0013-120, Казань, Копылова 2, 0+.
9: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
10: «Ну а ты?»
9: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
11: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
9: Так о чем мы?
11: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Процветай! С Бим-радио!

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немножечко полезной информации бытового и коммунального характера. Жители ряда домов Вахитского района на сутки останутся без подачи воды. Причиной стало подключение двух водопроводов к централизованным сетям водоснабжения. Так, в некоторых домах Вахитского района Казани временно отключат воду. Это связано с подключением водопроводов для центра фигурного катания имени Алисы Загитовой к централизованным сетям водоснабжения. Так, 4 августа, это получается у нас во вторник, в 9.00 отключат, и до 11 утра 5 августа до среды тут прям есть список адресов на сайте мэрии Казани, kazan.ru, заходите, прям вот есть целый список, тут Альбастровая, Кулагина, Девятаева, Зайцева, Ирек, Крутовская, Кызыл-Татарстан, Масет-Гафури, Миховщиков, Портовая, Складская, Тихорецкая, Вторая Тихорецкая, Шевченко, Южнопромышленный, Безымянный проезд, переулок Первый, так, переулок 1 Елура. Ну, в общем, целый список адресов. Заходите на сайте kazan.ru. Это портал мэрии Казани. Вот есть вся информация по поводу чего, где, как и когда. Ну, в общем, никакой воды не будет. Ни горячей, ни холодной. Запасайтесь, что называется. Заявки на автоцистерну с водой принимаются по телефону 231-62-60. Так вот, надеюсь, это была полезная информация.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну и самое время посмотреть, что ли там не поменялось в прогнозе погоды. Не отменили ли на завтра дожди? Но для начала посмотрим. Сейчас в Казани 25 градусов. Осадков сегодня вечером не ожидается. Отличная погода. Завтра у нас 3 августа. Все-таки утром и днем будут сильные дожди. По-прежнему синоптики предупреждают. И МЧС тоже. Завтра днем плюс 26. К вечеру зато ясно и без осадков. Плюс 24. Во вторник 26-27. Среда 26-27. Четверг 26-27. 27, в пятницу 29-30 градусов. В общем, жаркая погода нас ожидает на следующей неделе, что не может не радовать.
7: У природы нет плохой погоды.

Инмедиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немного статистики подоспело. Четверть автовладельцев Татарстана проезжают менее 10 тысяч километров за год. Вот, аналитики составили рейтинг автомобилей с минимальным пробегом в Татарстане. Почти четверть автовладельцев, 21% в Татарстане, проезжают менее 10 тысяч километров за год. Еще 53% укладываются в диапазон от 10 до 20 тысяч. К таким выводам пришли, вот, посчитали аналитики, специалисты после анализа рынка подержанных автомобилей в республике. Средний годовой пробег автомобиля в нашем регионе составил 16 700 километров. Но абсолютным лидером по минимальному километражу стала модель, как ни странно, Audi Q5 со средним показателем 11 тысяч. В связи с этим у меня вопрос к вам, уважаемые автомобилисты. А сколько в среднем за год вы проезжаете километров? Но это не касается водителей такси. Понятное дело, что там гораздо больше цифры. Цифры прям огромные. А вот, водители, напишите, пожалуйста, сколько в среднем вы проезжаете за год тысяч километров? Интересно, подведем свою статистику, сравним, подобьем, так сказать, цифры. Сколько тысяч километров за год вы проезжаете? Но только не водитель такси, а просто водитель. Напишите нам, пожалуйста.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
2: 0+.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну а теперь давайте узнаем, сколько же в среднем ездят наши автомобилисты в республике за год. Это все почему? Потому что тут вот появилась новость, что в среднем в Татарстане автомобилисты проезжают 16700. Вот такой средний показатель. 16700 километров в год. Такое сообщение. Добрый вечер, Альберт. Примерно 33 тысячи. Ничего себе. Юрий, наверное, да? Ну, нормально накатывает человек. Маратка написал. Салямчик Бим. 2,5 года, 18500. Так, сейчас, погодите, математика не мой конек. Где у меня калькулятор? Это же за 2,5 года. Сейчас, чтобы 18500 делим на 2,5. Это в среднем... нет, не туда нажал. Руки, крюки. Так, 2,5. 7400 в год получается, да? Ну вот, пожалуйста, в другую сторону. И Дмитрий нам еще написал. 12652. Только вчера ТОшка проходил. Дмитрий, это, ну, средний показатель. В общем, все нормально. Мы в рамках пока удерживаемся. Только почему-то странно, что здесь было написано, что среднегодовой пробег среди автомобилей по минимальному километражу лидером оказалась модель Audi Q5. У них в среднем 11 тысяч. Такая вот история. Ну, ладно, тут еще зависит от автомобилизации республики. У нас же в республике дороги хорошие, поэтому езди с удовольствием, с кайфом, что называется.
2: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы, конечно, догадываетесь, но для других это пока тайна. Тельцы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежелательных собеседников. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Этот день потребует душевных сил. Раки, забудьте про ссоры, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будет особенно высока до конца недели. Львы, избегайте вспыльчивости, суеты, травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Девы, действовать придется быстро и четко, иначе ничего не успеете. Распределите силы, сфокусируйте взгляд. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора. Захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Вам будут мерещиться опасности, которых просто нет. Стрельцы. Звезды советуют пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши мечтания будут не напрасными. Козероги. В этот день от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу вашему самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вы будете в наиболее выигрышном положении, если ваша цель – лечение, карьера, семейный дела или выполнение повседневной рутинной работы. Рыбы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Это был гороскоп на сегодня. Верьте в лучшее.

0: Таиланд на Бим-радио. Сегодня с нами Битлз. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: 19.05 по московскому времени в Казани. Немножечко дорожной информации сразу вам закину. Тут вот нам написали. Стоим в пробке в районе Лебяжки при движении в центр города. Впереди две аварии. Спасибо за информацию. Ну вот имейте в виду, возвращаясь откуда-то со своих приусадебных участков или откуда-то издалека, возможно, имейте в виду, что вот Горьковское шоссе в направлении города... Так, сейчас я даже посмотрю по карте, где это все это происходит. Ну-ка, Горьковское шоссе. То есть только вы проехали вот под мостом железнодорожным, и тут две отметки об аварии, соответственно, тут все красненькое. Пока не бордовое, просто красненькое. Я думаю, что можно проехать. Главное, под музыку на Бим-радио.
0: Реклама на Бим-радио.

0: драки, твое греческое настроение.
1: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Начало программы в 19.00.
3: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.

0: Покупайте!
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Ну что, друзья, всем привет, всем отличного вечера, это я, Ленар Сиразов. Да, друзья мои, сегодня мой эфир начался немножко позже, были разного рода препятствия, но я все, слава богу, доехал до эфира, до, собственно говоря, той студии, где я работаю, люблю работать. Ну и, конечно же, всем я желаю отличного настроения, ближайшие, ну сколько получается, ну почти полтора часа мы проведем вместе с вами. Кстати, совсем скоро у нас будет программа «Привет приветов». Вот как передавать приветы, я думаю, что вы прекрасно знаете. Наш номер, через который, точнее, через Telegram и Макс, которого вы можете отправить свои приветы. Плюс 7-92-72-42-102.8. Конечно же, приложение «Бим-радио» и официальный сайт bimradio.ru. Друзья мои, сегодня отличная погода. Знаете, как-то и не слишком жарко, и не холодно. Холодно, не прохладно, ветерочек делает свое дело. Расскажите, напишите, как вы провели этот день. Будет очень интересно узнать. Давайте пообщаемся. Вы знаете, у меня такое прям очень такое философическое настроение прямо сейчас. Очень хочется с вами пообщаться. Поэтому пишите, да, в наш Макс, в наш Телеграм, плюс 7-92-72-42-102.8. Вообще, что хорошего произошло у вас вот в эти сутки, да и вообще за прошедшие выходные. Буду очень рад вашим сообщениям. Это я, Ленар Сиразов.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Стрим радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим радио.
2: Кстати, да, я сам люблю к вам обращаться, как мои друзья, друзья мои. Знаете, вот, мне кажется, все-таки наши любимые слушатели, это все-таки как-то более официально. Вот я лично люблю обращаться, друзья мои. Ну что же, дуслорам, друзья мои, мы, конечно же, продолжаем. Я вот так, знаете, потихонечку вхожу в раш вечернего такого воскресного эфира. Кстати, вот Альбина Смирнова написала следующие слова. Добрый вечер, Ленар. Хорошего эфира. Спасибо большое, Альбина. На работе работала весь день, а еще сейчас я до сих пор на работе. Альбина, вам я желаю, знаете, чего? Желаю, чтобы приходило к вам много-много-много людей. Вот, люди были с очень такой хорошей, положительной энергией. Вообще, люди с хорошими взглядами на жизнь. Вот так, и я думаю, что такие рабочие будни, ну, а точнее, выходные, рабочие выходные, такой оксюмором получается, будут происходить гораздо, проходить гораздо веселее, интереснее и даже как-то мгновение, потому что с хорошими людьми время течет очень-очень быстро, так что все будет хорошо. Фат, кстати, тоже написала: «Привет, Бим». Вот, кстати, как услышала мое воззвание касаемо привет-приветов, вот сразу такой: «Привет, Бим, хочу передать привет моей любимой семье и заказать песню Вани Дмитриенко», пишет Фат. Фат, ну я, конечно же, передаю привет вашей семье, передаю ваш привет вашей семье. Ну и, конечно же, Дмитриенко уже, кстати, готов, уже заряжен, да. Я так говорю, как будто он прям рядом со мной стоит с микрофоном, что, мол, сейчас я спою специально для любимых слушателей любимого радио. Ну и я хотел бы вам прочитать такие интересные цитаты о стиле, о жизни от легендарных деятелей моды. Мне вот как-то вот я нашел эту статью, зашел на страницу, и мне прям как-то, знаете, некоторые очень зашли. Вот, кстати, напишите, что вам тоже зашло. Например, да, первый, кто скажет свои слова, да, это, конечно же, Ив Сен-Лоран, вы его тоже прекрасно знаете. Легендарная Диана Вриланд говорит, что Коко Шанель и Кристиан Диор — это гиганты мира моды, а Ив Сен-Лоран — это гений. Да, они говорят, что с этим сложно не согласиться. Вот. Ну что же, сам Ив Сен-Лоран говорил. Я думаю, вы все прекрасно, даже если не знаете этих личностей, но, по крайней мере, слышали их имена. Да, то есть очень много каких-то брендовых вещей, там парфюм, одежда, аксессуары вот с ними связаны. Давайте вот как раз-таки с Ив Сен-Лорана мы начнем. Он сказал, что «Шанель освободила женщин, а я наделил их властью». Как он нескромно сказал, да? Девушки согласны? Так, ну и что же дальше, что он еще сказал? «Когда вы хорошо ощущаете себя в одежде, может случиться все, что угодно. Хорошая одежда – это ваш путь к счастью». Вот, кстати, с этим я не могу не согласиться. Знаете, у меня всегда, когда я надеваю костюм, не знаю, там, смокинг, ну, естественно, все это по случаю, я не знаю, какой-то более свободный костюм и вообще какую-то хорошую одежду, вот, действительно, мое настроение сразу же улучшается, и, знаете, как-то ты себя чувствуешь еще увереннее, да, ты такой думаешь, ну, куда же еще больше, но нет, чувствуешь себя еще более увереннее, такой, как-то, знаете, смело шагая по миру. Я помню, кстати, в году 2009 мы с другом, это был, знаете, такой, я из небольшого города, друг, он такой казанский, очень классный чувак, но по-другому не скажешь, те годы мы так друг к другу обращались, вот, мы с ним до сих пор очень-очень близкие друзья. Так вот, в общем, однажды мы с ним сходили в магазин, я его попросил, я говорю: «Дан, ты очень классно одеваешься, пошли по магазинам, да, одень меня». И знаете, что очень приятно, то есть Дан настолько постарался, мой друг, что он следующий день, когда я такой, получается, 19-летний, надел вот эту новую одежду. И знаете, я шел, так девочки смотрели на меня, так улыбались, да, то есть так с интересом. Я такой думаю, господи, все-таки как одежда все-таки очень сильно влияет не только на восприятие тебя другими людьми, но еще причем на твое игривое настроение. Так что и в Сен-Лоран я с вами абсолютно согласен. Ну и, конечно же, мы еще продолжим тему с красивыми фразами известных людей в сфере моды. Ну а сейчас Ваня Дмитриенко.
3: Глаза, и ты не будешь знать,

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Выходной с тобой на BIM Radio.
1: Итак, друзья мои, конечно же, продолжаем. Всем отличного настроения. Я надеюсь, если вы в пути, то у вас все хорошо, все прекрасно, да, соблюдайте правила дорожного движения. Ну и, конечно же, помните о том, что есть люди, которые не совсем очень, так скажем, внимательно относятся к этим правилам. Поэтому будьте наготове, будьте осторожны. Ладно, я надеюсь, что будет все хорошо. Ну, я, конечно же, продолжаю цитатами известных людей из сферы моды. Я не знаю, у меня какое-то, знаете, я даже вот... у меня всегда очень такое разное настроение. Вот сейчас у меня такое какое-то очень человое настроение, такое, знаете, вот на расслабоне. Вот. И почему-то хочется читать вот слова тех людей, которые создавали красоту, создавали тренды в сфере красоты. Ну и, конечно же, вот только что мы с вами обсуждали Ив Сен Лорана. Давайте продолжим, да, все-таки личность такая очень интересная, знаменитая. Я не думаю, что еще когда-нибудь мы на BIM Radio будем вот так обсуждать без какого-то эксперта. Но что мне очень понравилось, есть еще одна фраза, вот послушайте, да. Я всегда был уверен в том, что мода должна делать женщин не только красивыми, мода должна успокаивать их, вселять в них уверенность. Вот с этим я тоже абсолютно согласен. Знаете, к сожалению, сейчас вот очень много веяний каких-то запрещенных в соцсетях, да, говорят девушкам, вы должны выглядеть там то очень худыми, то вы не должны стесняться, у вас должно быть как бы такое полное принятие, хотя там до полного принятия это означает признать, точнее не признавать диагноз прямо ожирения, да, но вот действительно, мне кажется, вот как и Ив Сен Лоран сказал, что мода должна успокаивать людей, да, не заставлять их метаться туда-сюда, что вот как все-таки правильно быть худышкой, что-то аж ребра видны, или наоборот такой супербоди-позитив. Такую интересную тему я, конечно, с вами поднял. Вот. Но самое главное, конечно, мода должна вселять в них уверенность. И мне, конечно же, очень нравится, что сейчас вот для девушек, да, именно, дорогие дамы, для вас так много интересных вещей все-таки. Мне кажется, мода существует в первую очередь для женщин, а у нас, как бы для мужчин, что? Ну, самое главное, красивый костюм, вот тебе очечки, вот тебе красивые ботиночки, ну и, пожалуй, практически все. Не абсолютно все, но практически все. Продолжаем еще, давайте почитаем. Самое прекрасное, что может быть на женщине, это руки мужчины, которого она любит. Но если фортуна отвернулась от вас, я всегда рядом. Ах, Ив Сен Лоран, шалун, шалун, как говорится. Еще одна фраза от него. Как-то прям у нас сегодня много Ив Сен Лорана. Мне кажется, такого никогда не было. Элегантность больше не имеет значения. Одежда должна приносить радость, веселить. Ну, мне кажется, это как раз-таки вот про последние годы. Действительно, одежда, она приносит радость, веселит. Благо, знаете, наступили те

0: времена, когда этого много, и мало того, что этого много, много еще выбора одежды, да, мне кажется, вот всякие, мне кажется, именно женщины больше всего обрадовались появлению таких интересных магазинов, да, как Wildberries, я вот правильно сказал, это магазин, ну, вы поняли, о чем я, да, я все-таки мужчина, так к этому отношусь, то есть Wildberries, Ozon, AliExpress и так далее, девочки, вот все магазины мира, ну, практически уже условно говорю, прямо перед вами. Ой, что ж, мы о моде, о моде, о моде. Друзья мои, знаете, но я считаю, что вот если мы говорим о моде, всегда быть модно, быть позитивным, всегда модно быть счастливым. Я надеюсь, что Бимради вам в этом помогает. Я надеюсь, что вы много улыбались сегодня. Сегодня все-таки уже, представляете, второй день августа. Удивительно, как быстро летит время, уже, представляете, август. У меня супруга очень любит говорить, что, мол, Ленар, вот, до конца лета осталось даже меньше месяца. Действительно, до конца лета осталось меньше месяца. Если вдруг вы что-то не успели сделать, то это обязательно сделайте. И ходите, как говорит Ив Сен Лоран, в самом красивом, в самом стильном, в самом модном. И это я говорю не про цену, это про эстетику и красоту. Будьте красивыми.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим Радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
6: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
7: Эй, ты, с

0: Радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Да, друзья мои, выходной, конечно же, продолжается на любимом радио. Не переключайтесь. Тем, кто за рулем, отличной дороги, ни гвоздя, ни жезла. Ну, а если кто-то нас слушает, я сказал, нас слышит, как-то это прям, знаете, немножко шизофренично прозвучало. Если кто-то слушает Бим Радио прямо сейчас, я не знаю, где, на даче, жарить шашлыки, я не знаю, отмечать какой-то праздник, я вам желаю приятного аппетита, ну и, конечно, отметить вот такое совместное собрание. Вот хорошо вам отдохнуть. Ну, а может, кто-то сейчас, знаете, вот кто-то из девушек, например, там дома что-то готовит такое вкусненькое, там, для себя, для своей семьи. Вот, вы помните, вы большие умнички, большие молодцы, вот, и обязательно слушайте Бим Радио. Конечно же, у нас скоро будет программа «Привет-привет», вот буквально, ну сколько, ну через 3-4 минутки, я думаю. Так что обязательно готовьте ваши телефончики. У меня, я, кстати, заметил, у меня телефон что-то записывает. Я прям даже удивился. В общем, да, друзья мои, записывайте наш номер. +7 92 72 42 102 8. +7 92 72 42 102 8. Телеграм Макс. Пишите ваши приветы, будьте готовы, совсем скоро мы начнем. Обычно у нас, знаете, очереди очень-очень большие. Вот, кстати, наша Ксения, слушательница, вот она, мы с ней прямо всегда очень хорошо общаемся. Вот она пишет, говорит: здравствуйте, Ленар, вам отличного настроения. Вот она уже, кстати, молодец, уже приготовила свой привет. А и Дима, кстати, приготовил. Вот видите, то есть люди стараются, они знают, что надо, чем, как говорится, раньше все это приготовить, раньше отправить привет, тем будет лучше. Кстати, у нас есть приложение Бим Радио. Если вы еще вдруг не скачали, то это, друзья мои, это большое упущение. Прям очень комфортное приложение. Даже, знаете, я, например, когда иду в студию, да, там поднимаюсь, такой думаю, сейчас кто интересно видел, я не знаю, там Сергей Белов, да, я не знаю, там Альберт Ботанин, да, я такой, ага, включил, так, все понятно, кого я встречу. Ну и, конечно же, сайт bimradio.ru, там также есть возможность отправить ваши приветы, так что всех вас буду ждать. Ну и, знаете, я очень интересную тему поднял. Я такой думаю, господи, зачем я раньше эту тему не поднимал? Я говорил про интересные высказывания тех людей, которые сыграли большую роль в истории мировой моды, да, мирового стиля. Вот, кстати, есть такой Маноло Бланик. Я надеюсь, что я правильно произнес его имя и фамилию. Маноло Бланик. Ну, не Бланик. Так, Бланик. Ну, не Бланик, наверное. Хотя, кто знает. Ладно, Маноло, вы уж на нас, пожалуйста, не обижайтесь, не серчайте. Мне просто очень нравится вот ваше выражение. Да, очень-очень прям сильно понравилось. Сейчас я найду. Вот, кстати. И очень актуально именно на настоящее время. Он как-то сказал, женщины на высоких каблуках ходят совершенно по-особенному. Их тела колышутся в определенном темпе. Вот, кстати, знаете, в последние годы я заметил вот в основном вот девушки, представители поколения, ну, получается, это Z, да, зумеры, да и вообще даже миллениалы как-то начали носить больше девушки мешковатую одежду, начали носить какие-то вот кроссовки, не что такие большие такие кроссовки, но вот я думаю, господи, где же мой 2008 год, когда девушки на каблучках ходили, а это было, знаете, именно с точки зрения элегантности, это было, конечно, просто нечто, вот, любо-дорого было смотреть, вот, и думаешь, когда же интересно вернуться вот девушке на высоких каблуках, когда вернется эта мода, и знаете, когда буквально несколько дней назад я увидел девушку на каблуках, да, я, конечно, я понимаю, что это не так удобно, но, друзья мои, как она шла, просто сама грация, само великолепие, очень было приятно увидеть, и знаете, такой девушке сразу какое-то отдельное ощущение, нет, давайте по-другому скажу, к этой девушке уже, знаете, свое отношение, ты понимаешь, что перед тобой девушка, и что она легка, мила и божественно красива. Ну и соответствующее, так скажем, отношение к ней. Хочется быть настоящим джентльменом. Так что, девочки, я надеюсь, что эта мода вернется. Ну, конечно же, ходите так, как вам удобно. Там, а то, может, сейчас кто-нибудь сказал бы, да, что, мол, Ленар, мы ходим так, как нам удобно. Но все-таки просто моя точка зрения. Каблуки — это очень красиво. В скором времени, друзья мои, будет программа «Привет приветов». И, конечно же, жду ваши приветы.
1: Уикенд на Бим Радио. Сегодня с нами Битлз. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
3: Без возрастных ограничений.
0: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну и, друзья мои, самый-самый первый привет от Александра Арапова. Пишет: «Добрый вечер, любимое радио, приветствую, Лена, привет большой всей Казани, всем таксистам, всем причастных с днем ВДВ и с днем железнодорожника». Песня, если можно, «Жуки Эскимос», либо «Синева ВДВ», что... А я нашел, кстати, эту песню, «Голубые береты». Парни, с праздником вас!
2: Расплескивай

0: всех причастных с праздником.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Начало программы в 19.00.
4: Билеты на официальном сайте клуба. ПО «Футбольный клуб Рубин». ОКН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
5: Привет, приветов на Бим-радио. Заходи на официальный сайт Бим-радио и передавай приветы.
0: Ну что ж, тогда, друзья, конечно же, продолжим. Так, еще раз всех, конечно же, поздравляю, всех причастных, кто слушал или сейчас слушает ВДВ. Ребята, парни, всех поздравляю. Всем здоровья, всем удачи. Всем, конечно, желаю, чтобы их родные и близкие были всегда живы-здоровы. И хочу сказать вот вашим родным близким, что здорово, что у вас есть такой вот настоящий мужчина рядом с вами, который всегда может вас поддержать. Эх, думаю, тоже мне бы братьев ВДВшников. Мы таких бы делов наворотили. Хороших. Так, ну что, поехали. Самые первые приветы, да? Помните, я говорил, вот как раз Ксения. Вот Ксения, вот ваши сообщения всегда любо-дорого читать. Прям столько позитива, столько добра, вот этой воздушности, хорошести, да? Давайте прочитаем. Доброго вечера вам, Ленард. Так, нет, давайте, я прям сам настроился на эту воздушную волну. Итак, давайте еще раз. Доброго вечера вам, Ленар, всем сотрудникам и слушателям любимого радио. Огромный привет всем участникам Бим-болталки. Сын, поздравляю тебя с началом твоего личного футбольного сезона. Денис Валерьевич, благодарю за вашу работу в каждом дне. Ленар, ваши эфиры всегда теплые и уютные. Спасибо за приятные эфиры. Ой, ну что за приятности это? Я сейчас, знаете, у Ксении спросил, как: Ксения, спасибо большое, а может еще песню закажем? Она такая: а, я забыла. Вот она просто, понимаете, вот у нее такая прям хорошая, теплая волна. Вот, и написала, она говорит: а я забыла, если можно, конечно же, песня «Шаде». Она танцует под «Шаде», Ксения. Конечно, она, кстати, все у меня уже приготовлено. Ну и в нашем приложении, я так понимаю, следующее сообщение очень длинное. Кстати, давайте послушаем, да, и песня этого привета будет следующей. Добрый вечер, любимое радио. Как всегда, очень приятно вас слушать. Но мне приятно, когда вы нас слушаете. Вы душа нашей столицы. Хочу передать привет Кукмурскому району, особенно деревне Балакла, Гарапшинам, деревне Янцебе. Я надеюсь, что правильно произношу, я на татарский манер. Нашей любимой сестренке и ее семье Гайфеддиновым, деревне Искайерт-Баривым, Казань Хайрутдиновым, которая сейчас на даче Дальние Сады, поселку Сухая река, любимой супруге Лейсан, которая на данный момент поливает огород, а доченька Лапонька Лия помогает ей. А я сижу и любуюсь этой красотой. Вот везучий, конечно, вы, Ильшат. Еще сыну Аязу, который сейчас едет с отдыха в Соль-Илецке. Да, то есть он уже получается, выехал в пути от брата, супруга, папы Ильшата. Можно поставить песню Джигана «Я и ты». Заранее благодарю от Ильшата Ильдусовича. Я, наверное, вот именно так произнесу, именно по имени отчеству Ильшат. Но смотреть, как работают родные близкие, это еще то отдельное удовольствие. Я вас очень-очень хорошо понимаю. Идем дальше. Следующее сообщение. Добрый вечер, любимое радио, пишет Павел. Добрый вечер, Ленар. Вам огромный привет. Взаимно. Огалейкум привет, как говорится. Привет, Вишенке. Привет всей бимболталке. Всем хорошего воскресенья с любимым радио. Если можно, группа Hi-Fi, песня «Мы не ангелы». Благодарю. Павел, я вот эту песню, кстати, не нашел, но подобрал для вас тоже что-то такое вкусненькое. Я надеюсь, что вам понравится. Но и, конечно же, начинаем с Шаде, естественно. Ксения, это ваша песня. Вы заказывали. Получайте. Распишитесь.

0: с Бим-радио.
1: Привет, приветов на Бим-радио. Звони в прямой эфир. 2-92-102-8.
2: Итак, продолжаем, конечно, продолжаем. О, вижу ваши приветики, их много-много. Моя душа ведущего радуется, конечно же. Так, ну что же, давайте разбирать ваши приветики. Так, ну вот Дима у нас определился с песней. Поэтому, Дим, давай, вот наконец-то прочитай твое сообщение. Такое, причем еще большое. Добрый вечер, любим, любим. Передаю привет своим подписчикам моего канала. Передаю привет что-то сету удивительных детей. Я прям читаю твое сообщение, Дима, как ты написал. Облачко фонда благодарения, крылья лет Альбины, крылья особого взросления центра, немного пребывания ОДО. Добрый день, добрый Казань, обучение по жестовому языку и тебе, Элинар. О, Яна, Дима, корректируй свои сообщения. Ладно, это очень-очень сложно прочитать. Я думаю, на то все, наверное, подумают, что так, что-то странно, да? Так, не выдаю привет. Что значит не выдаю привет, Василисе? Пусть выздоравливает, дорогая моя. Вот это да, я присоединяюсь. Все будет у нас с тобой хорошо, все отлично. И чем смогу, тем помогу. Выздоравливай, твой друг Дима. Вот это все понятно. Привет, лучший из лучших, моей любимой подруги Василисе. Пусть выздоравливает, я беспокоюсь о тебе, дорогая моя. Ты мой родной человек, ты стал тем, что ты самый лучший человек, кому я могу рассказать свои секреты. Спасибо тебе большое, что ты появилась у меня. И вот песенку попросил «Морская черепашка» по имени Наташка. Ой, такая уже давняя песня, я помню, знаете, в школе. Я не знаю, парни поймут, наверное. Я помню, мы там друг другу передавали видео. Вот, там клип такой был интересный. Но кто знает, тот поймет. И там, в общем, все это было под эту песню. Все. Но Дим торопился, я заметил с первой части своего сообщения. Вот, ну ладно, Дим, но в следующий раз покорректнее, ладно. Чтоб мы не спутались окончательно. Так, давайте дальше. Следующее сообщение. Ну-ка, ну-ка. Привет, Бим. Передаю привет Таисии. Пишет Костин. Угу. Таисия, вот вас помнят, вас любят. Да. Итак, дальше. Следующий наш привет. Привет, любимки. Всех с праздником, войска дяди Васи. Кстати, я вот не знал, что ВДВ так расшифровывает иногда. Также Ильин день и день железнодорожников. Погода огонь. Мы купаемся и паримся в баньку. Любимому мужу огромный привет. Моторчик, я люблю тебя очень сильно. Поставьте, пожалуйста, песню «Одуванчики». Пишет Елена 2.0. «Одуванчики» это вот это что ли? Одуванчики, одуванчики, любят девочки, любят мальчики. Так, слушайте, ну я что-нибудь поищу специально для вас. Вот эту песню я не нашел, но она, знаете, это прям было для тех, кто является фанатом этого сериала. Я, кстати, тоже очень люблю этот сериал. Так, мы идем дальше. Бим, привет. А мы сейчас, пишет Павел, сейчас на работе. А точнее, мы сейчас работу никак не закончим. Потолки тянем. И для поднятия настроения Аделю Шарипову срочно нужно поставить любую веселую песню «Кадышевой надежды». Спасибо большое. Будем подпевать. А вот, кстати, для того, чтобы подпевать, я нашел вам песню. Вот как раз-таки плывет веночек. У нас кадышевый очень-очень много. Но вот чтобы подпевать, мне кажется, вот вам понравится. Еще недавно думал, господи, как хорошо, что у меня не натяжные потолки. Я думал, господи, как повезло. Вот, ну, а вы продолжаете работать, вы большие молодцы. Дело большое, делайте, помогайте друг другу. Хорошо. Еще сообщение. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Светлана пишет. Здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани. Отдельно бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню Шатунова «Белые розы». А еще большой-большой привет Светлане Юрьевне. И тут прям такая матрешечка такая там раз и превращается в трех. Это я про эмодзи, друзья мои. Ну что ж, тогда спешу ставить ваши, естественно, пожелания. Но вначале у нас будет небольшая реклама. А как же без рекламы? Ведь все-таки реклама – это двигатель торговли.
3: Ароматы ванили.
2: Все-таки успели мы хай-фай поставить. Здорово. «Мой лепесток» – наша любимая песня. Надо

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

приветов! И это Ленар Сиразов, конечно же, конечно же. Ну и так, давайте пойдем дальше. Сообщений много, и их все приятно читать. Но вы же знаете, как я люблю программу «Привет, привет». Вот всегда жду именно этот момент, когда такое, оп, ну, можно почитать ваше сообщение. Я даже, знаете, как анализировал, почему именно так, вот именно эту часть своего эфира люблю. Это, наверное, из-за того, что я вас вот в это время, как какая-то происходит коммуникация, я вас чувствую, хотя все это достигается при помощи слов. Но и, кстати, и созвониться можно будет. Так, ну что, у нас следующая песня, кстати, «Плывет веночек», да, это хорошая такая песня, вот там у нас молодые люди заказывали, что хочет немножко попеть, да, пожалуйста, пожалуйста, обязательно все это будет. Потом у нас «Белые розы», если не ошибаюсь, да. Ну и давайте дальше еще читать сообщение. «Добрый вечер, любимое радио, прошу поздравить моих дорогих родственников, поставьте песню в исполнении Мити Фомина «Все будет хорошо». Назаров Артур и Крупнов Женек, с днем ВДВ, с праздником, будьте здоровы, любимые, счастливы, мирного неба над головой, любим, с большой буквы все абсолютно, любим, целуем и обнимаем, с днем железнодорожника Руслана и Даниля, любим, обнимаем и, конечно же, целуем». Ох, как вас, сколько друзей, сколько людей, да, которые связаны именно с сегодняшними праздниками. Так что хорошо, обязательно поставим песню, которая называется «Все будет хорошо». И, кстати, знаете, я решил добавить еще одну песню, поскольку мы сегодня уже конкретные песни от группы «Голубые береты» уже поздравили. Я еще одну песню приготовил для тех, кто отмечает сегодня День железнодорожника. Но я еще к этому подведу. А так что обязательно послушайте. Так, идем дальше. Следующий привет. Ну-ка, у нас Айсулу пишет. «Добрый вечер, Ленар. Передаю большой привет сестре Гульшат, ее большой семье, которые едут путешествовать на машинах». Нет, давайте, я уже заговорился. «Добрый вечер, Ленар», пишет Айсулу. «Передаю большой привет сестре Гульшат, ее большой семье, которые едут путешествовать на машине. Проехали Тольятти». Ого! «Саратов, Волгоград и Листу. Планы доехать дальше до Владикавказа, а там до Грузии, а дальше на самолете улететь до Красного моря. Отлично доехать. Всем желаю крепкой семьи и много путешествий». Айсулу, спасибо большое. Гульшат, ее большая семья. А можно я с вами? Пожалуйста. Ну, у вас такое грандиозное, конечно, путешествие. Да, будьте внимательны, будьте осторожны и насладитесь этой поездкой. Здорово. Так, знаете, за вас рад, вот просто так по-человечески, знаете, это не из той серии, как бы, рад, но не от всей души, нет, прям рад от всей души, прям хочется к вам присоединиться, хотя вас не знаю, конечно же. Итак, Макс пишет: «Привет, Бимчик, привет всей Казани, всех причастных, с праздником, поставьте, пожалуйста, кино «Пачка сигарет». Спасибо, кстати, я напоминаю, что употребление никотина, курение сигарет и прочих никотиносодержащих продуктов вредит вашему здоровью, но эту песню мы, конечно же, поставим. Это классика, бессмертная классика группы «Кино». Хорошо. Ну, идем дальше еще. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Альберт пишет, да. Итак, привет, любимое радио, мой вечерний привет моей любимой жене Альвирочке. Знаешь, когда я смотрю на небо и понимаю все эти миллиарды звезд, это просто отражение искорок, которые я вижу в твоих глазах. Спасибо, что даже вечером ты остаешься моей самой яркой звездочкой. Альберт, ну хорош, просто хорош. Твой муж Альберт, это продолжение сообщения. Поставьте, пожалуйста, песню «Руки вверх, когда мы были молодыми». А сейчас мы отдыхаем в баньке, паримся и купаемся в бассейне. Ой, ну мне кажется, Альвира, вот после такого сообщения, ну вы просто должны вот его либо хорошенечко отпарить, да вот прям хорошенечко отпарить, принести малинового чая и сказать матурам, жанам, «Жимешем, ты самый-самый лучший». Ну, как он сказал? Ну, мне, конечно, поэты даже не говорили в 19 веке. Ну, любо-дорого. Ну, все, друзья, ищу ваши песни, но прямо сейчас Надежда Кадышева.

Вот представляете, даже сейчас это звучит прям, ну, очень здорово, мощно, да. А представляете, лет, ну, сколько там, 25-27 лет назад это вообще было шедеврально.

Знаете, друзья, если у вас вдруг плохое настроение, что-то, знаете, по жизни кажется, что вот как-то вот, ну, не клеится, да, я не знаю, доходы вроде, может, там падают, я не знаю, там с работы ушли, отношения какие-то на нервиках, ну, помните о том, что все непременно будет хорошо. Знаете это, будьте уверены в этом. От всей души вам это желаю, чтобы у вас все было только прекрасно, только хорошо.

0: начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Ну, а я давайте прочитаю сообщение. Вот звучала песня «Все будет хорошо». И, между прочим, да, вот написали, говорит, можно, говорит, повторить сообщение, это очень важно. Думали, что 21.00 и проворонили. Да нет, все нормально, не переживайте. Обычно это действительно программа «Привет, привет». Она приходит 21.00, поэтому давайте я прям заново все это прочитаю. Ну, как бы, вот будет приятно. В общем, на добрый вечер, любимое радио. Прошу поздравить моих дорогих родственников. Поставьте им песню. И в исполнении Мити Фомина «Все будет хорошо». Назаров Артур и Крупнов Женек, с днем ВДВ, с праздником, будьте здоровы, любимы и счастливы, мирного неба над головой. Любим, целуем и обнимаем. Все, кстати, с большой буквы, прям восклицательных знаков очень много. Еще много смайликов там в виде целовашек. С днем железнодорожника, Руслан и Даниль, любим, обнимаем и, конечно же, целуем. Тут тоже такие целовашки, да, эмодзи целовашки. Вот, так что вот некто ГХ написали, я думаю, вы все прекрасно знаете, кто это, да. Ну и, кстати, вот сегодня уже поздравляли, да, тех, кто служил в ВДВ, служит в ВДВ. Я искал такую песню, вот именно посвященную железнодорожникам. В общем, вот Руслан, Даниль, вот поддержку сообщения от ГХ я нашел песню, связанную с днем железнодорожника. Я надеюсь, что я попал. Послушайте.
4: Постой, паровоз, не стучите колеса,

0: И это сообщение, друзья, еще раз я продублирую. Добрый вечер, любимое радио. Прошу поздравить моих дорогих родственников. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Мити Фомина «Все будет хорошо». Назаров Артур и Крупнов Женек. С днем ВДВ, с праздником, будьте здоровы, любимые, счастливые.
1: На Бим Радио.
0: Остальное дочитаю попозже.

0: приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, офонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

0: Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Ну и продолжается, конечно же, привет приветов. Ну как продолжается, уже близко к своему завершению, да, по-другому не скажешь. Так, друзья мои, ну давайте прочитаем те сообщения, которые мы еще не успели, да, прочитать. Вот Костин, кстати, написал: привет, Бим, как дела, перезвоню. Вот, наверное, не успеем, прямо очень-очень много песен. Костин, мы обязательно это сделаем, да, в следующий раз, но напиши только заранее. Я сам люблю вживую пообщаться. Так, дальше мы идем. Да, о, какие люди. Рамиль Сандугач, добрый вечер. Ленар Брат, всем привет, кто меня узнал вчера. Арчада, супер праздник был. День лошади, да, это в Арске имеется в виду. Но гуляли конкретно. Алия, Милев Шагай, привет передаю. Я вас просто люблю. Это такие сердечки. Рамиль, без тебя эфир не эфир, я тебе хочу сказать. Ну, Рамиль, кстати, молодец. Он обычно рекламировал свой магазинчик. Ну, и потом такой, ну ладно, все, больше не буду. А то Ленар все равно не прочитает. Ну все, ну, реклама тут, бим-радио, сам понимаешь, как бы штука такая денежная, да? Вот, ну а прочитать твои сообщения, особенно Альюшки, Милеуше, это, конечно, святое дело. Рамиль, тебе тоже большой. Большой салям. Привет, Бимчик, пишет Ирина. Сегодня у нас 13 лет, как стали официальным мужем и женой. Вместе 16 лет. Желаю своему любимому мужу Олегу крепкого здоровья. Деткам Варваре и Арсению счастливого детства. Люблю вас. Спасибо за то, что вы есть. Мира всем. И много-много-много восклицательных знаков. Ирина, спасибо вам за такие сообщения. Знаете, в последнее время просто какие-то вот эти тенденции там, ну, понятное дело, что люди там начали вот это все писать, там, типа, вот, там, развелись, там, и так далее. А как приятно вот читать про людей, которые вот женаты, да, 16 лет уже вместе, да, а 13 лет как официально женаты. Так что так держать, друзья, надо держаться за любовь. За отношения всегда идти навстречу друг другу. Вы знаете, как ведущие, в том числе свадеб, да, я вот всегда слышу от старшего поколения такие мудрые слова: уступайте друг другу. Да, конечно, еще как говорит мой хороший, прям самый близкий друг, да, я про него сегодня в эфире рассказывал. Да, ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк, если плачет твоя женщина? Вот, так что так. Такие у меня друзья, такие очень умные, хочу сказать. Ну, еще раз поздравляю с этим прекрасным 30-летием, да, с прекрасной датой. Так, давайте дальше. Я вот вроде это все прочитал. Тут еще комменты сразу пошли. Так, ну-ка. Сначала прочитаю. Здравствуйте, хочу передать привет Диме Ченскому и его маме. Сказать большое спасибо, что переживаешь и поддерживаешь всегда. Можно песню «Матушка Земля». Кстати, пупс, я хочу сказать, что в классическом варианте «Матушки Земли» нет, потому что, видимо, всем нашим диджеям, нашему музыкальному редактору эта песня уже поднадоела, потому что ее было в одно время, не просто много, а очень много, вот, но есть «Матушка Земля» в хорошем таком интересном звучании, вам понравится, особенно тем, кто любит рок. Так, Альберт пишет, спасибо большое, жена очень впечатлена, прослезилась и пошла делать чай с малиной. Вот так приятно, конечно, очень приятно. Я, конечно, писал Альберту, говорю: Альберт, ну, ты, говорю, очень круто сказал. Вот он написал, а вы очень круто прочитали и прокомментировали. Ой, приятно, знаете, вот, так скажем, вносить какие-то вот такие, ну, вот, маленькие такие, да, но приятности вот в семейную жизнь. Так что вам приятного парения, вообще с легким паром вас, и приятного чаепития с малиной, вот так. Чаепитие с чаем с малиной. Вот так. Ой, приятно, приятно. Денис пишет: ну ты приколес. Не, приколист, что я читаю. Что я читаю? Тук-та паровоз. Ну, мне кажется, это самая хорошая песня, да, вот в тему, ну, такая с юморком. Да, постой, паровоз, не стучите колеса. Написали: огромное спасибо, любимейшее радио, за то, что вот прочитали, да, вот, ну, Артуру, Женьку, Руслану, Данилю было приятно. Да вот, на самом деле, от всей души, от всей души.
Так, ну все, по-моему, я прочитал, да. А, Ренат Кримов пишет, да. Привет, Бим, добрый вечер. Ленар, для моей любимой, хочет поставить шикарный трек в исполнении легендарного Фил Коллинза «Do you remember?» Помнишь ли ты? Мы закружимся в танцы и объятиях друг друга. Как приложение было бы замечательно, если вы один день посвятили его творчеству, как сольной карьере, так и в группе Genesis. Спасибо. Вот Фила Коллинза я, кстати, я не нашел. Я, конечно, сейчас его еще поищу и выйду в эфир. Ладно, друзья мои, ну вот, по-моему, почти все прочитал.

А это, кстати, песня от Дениса. Он пишет, говорит, для нас, салям. Привет, мои любимые болталки, особенно Ксении Сергеевне, душа моя. Ну и глубоко уважаемому Шурпе Лагмановичу. Песню, наверное, не успеешь поставить? Нет, успел. Поэтому, пожалуйста, конечно же.

0: Денис, от всей души говорю тебе, как забыть тебя, ты что ж, родной.
1: Бим радио.

Юли. Если еще мои слова прочитают твой привет. Здравствуйте, приятного эфира вам, хорошего настроения. Можно что-нибудь из группы «Руки вверх», а приветик вам и всей Казани, конечно же, Вимрадия Юлечка, красавица, конечно, обязательно. Спасибо тоже за этот привет. Ну ладно, друзья мои, я пошел искать все треки, да, вот похлопал я так вот в ожидании того, что будет дальше. Я всем вам желаю доброй ночи, и вот мне очень понравилась фраза «Все будет хорошо, друзья мои, на самом деле, все будет прекрасно, все будет великолепно». И вообще, друзья, делайте друг другу чай с малиной. Это так важно. Вот мне только что написали, мне самого настроение сразу улучшилось. Всем доброй ночи и заранее отличной недели. С вами был Ленар Серазов.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Битлз. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возрастных.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что белые акулы могут плавать со скоростью до 40 км в час. Поскольку у акул нет воздушного пузыря, они должны плавать непрерывно, иначе утонут.
1: В мире столько всего интересного.

0: Таки, твое греческое настроение.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Наслаждайся летом с BIM-радио.

0: вижу красиво.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
4: Подробности на maximilians.ru 18+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
7: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
8: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить! Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: Бим-радио. Первое в Казани.
6: Лето на старт, раскаленный асфальт,

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: любимое радио. Первое в Казани. Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

0: Процветай! С БИМ-радио!
1: Уикенд на БИМ-радио! Сегодня с нами Битлз. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
2: Без возрастных.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
2: Яркие летние хиты на Бим-радио.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.

БИМ-радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.
2: Всего

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Лето на любимой волне.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.